Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Number one hit music station. Powerhit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Преврати время в музыку. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Best music. Best music. On Power Hit Radio.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. Радиоприемник. На 104.5.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Да прибудет с нами новый час летних хитов на Power Hit Radio.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Power. Listen up, everyone.

Get ready.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Лето. Музыка. Настроение.

0: Turn up your stereo.
1: You're listening Power Hit Radio.
0: Power
1: Hit. 104. 2.5 FM. Feel the power. Power.
2: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: This is Power Play.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Завтрак будет лучше, чем вчера. Один.

есть какое-то двоякое впечатление от этой песни. Есть ощущение, что девушка не поет, а просто заводит какой-то двигатель. Вот и мы с вами сейчас пытаемся таким же примерно образом завести свое сознание, завести свою бодрость и настроение. Надеюсь, друзья мои, у меня это получится. И я думаю, и вы тоже справитесь, ну, конечно, с моей помощью. Оставайтесь здесь, на волне Power Hit Radio. Начинается утреннее шоу на волне Power Hit Radio. Меня зовут Вячеслав Каверин. Здесь я в единственном числе до буквально 8 утра. Дальше ко мне присоединится Макс Байков. Ну и Катя Новикова, конечно, после 9 утра. И уже мы будем вдвоем со сном бороться. Все это будет, конечно, под отличную музыку. И в любом случае она будет заводной. Всем доброе утро.

0: Из кровати, из каких-то теплых насиженных или належенных мест под прекрасную музыку от Сэма Фельта, Микаи и Рани. Ну и, конечно, до 8 утра у нас еще есть с вами время в запасе для того, чтобы как-то привести себя в чувство и круиз-контроль или выход из дома, у кого как, встретить во все оружии и встретить его не просто, знаете ли, как пассивный слушатель, но и как активный слушатель. Потому что в круиз-контроле мы традиционно кое-какие темы обсуждаем, и даже если вы в этот момент не находитесь за рулем и не можете сказать нам, что происходит на мурманских дорогах, всегда есть тема, на которую можно легко и нужно даже высказаться. Сегодня будет максимально острая тема. В последние дни это одна из главных проблем мурманчан. Я не побоюсь этих слов. Очень много об этом пишут в соцсетях. Очень много ругаются в соцсетях друг с другом в комментариях. И это, конечно же, бензин. Бензин. Некоторые мурманские автомобилисты в последние несколько дней, ну, наверное, с четверга, с прошлого, были вынуждены стоять в очередях на АЗС. На ряде заправок в выходные можно было встретить как полное отсутствие бензина, то бишь вообще бензина не встретить, только дизель есть. Или же отсутствие марки АИ-95. Такое тоже встречалось на заправках, лично мне попадалось. Ну и, соответственно, мы хотим узнать в сегодняшнем круиз-контроле, как вы переживаете новую волну топливных ограничений. Пришлось ли постоять в очереди? Пришлось ли заправлять 92-й вместо 95-го? Такой вот аттракцион, который мы не рекомендуем повторять, как говорится, в домашних условиях. Ну или пришлось как-то даже ограничить поездки на машине. Во всем об этом пишите на стене нашей группы ВК через сообщение сообществу ВК. Это, кстати говоря, можно в тайне от всех сделать. Ну, то есть никто, кроме нас, это сообщение не увидит. Полная анонимность можно через приложение и через наш сайт писать ваши сообщения. Обязательно с 8 до 9 утра постараемся все прочитать и все, конечно же, обсудить в эфире круиз-контроля.
1: Один против сна.

0: Реклама. Во вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
1: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
0: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
2: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
4: Один против сна.
5: Подъем засчитан.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: И снова нас встречает солнечное утро, но останется ли весь вторник таковым? Сейчас все узнаем. Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. Итак, сейчас в городе плюс 10 градусов. Ну, да, бывает такое, что выглянешь в окно, там солнце, думаешь, там тепло, а нет. Плюс 10 всего лишь. Ветер северный 1 метр в секунду. Однако в течение дня нас ожидает северо-восточный ветер. Чуть-чуть подкорректирует свое направление. И облаков на небе, к сожалению, будет больше. Будет больше. Не все. Не весь вторник будет таким солнечным. Облачное с прояснением. Погода без существенных осадков, тем не менее. Ветер северо-восточный умеренный. И температура воздуха сегодня от 16 до 18. Ну, всего лишь буквально на пару градусов пониже, чем то было вчера. Ну и сейчас тоже на улице неплохо из-за безветрия и солнца. Эти плюс 10 не воспринимаются как что-то невероятно непривлекательное. В общем, друзья, плюс 10, северный ветер 1 метр в секунду. Таковы условия на текущий момент. И в течение дня от 16 до 18 без осадков, переменная облачность. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто» в продаже автомобилей 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б.

0: «Нежный заряд».
1: Продолжаем коллекционировать цитаты великих людей и бережно записывать их себе в книжицу. Ну, если не записывать, то, по крайней мере, озвучивать и слушать. Я озвучиваю, вы слушаете. Это рубрика «Нежный заряд» в продолжении утреннего шоу «Один против сна». Аристотель – человек, который запомнился очень многим, но среди прочих изречений было у него и такое. Есть только один способ избежать критики. Ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. Очень полезное, особенно для тех, кто как-то пробует себя в блогосфере. Там хейтеры появляются буквально через секунду после того, как вы выложите какой угодно хороший пост. Обязательно кто-нибудь найдется. Вот, пожалуйста, берите на вооружение такой принцип Аристотеля. Но, друзья мои, если вдруг вы поддались на мнение хейтеров или на критику и думаете, что действительно вы как-то не очень хороши, вспомните изречение Бернара Вербера. Это есть такой французский писатель, наш современник. В книге «Пророчество о пчелах» он написал однажды следующее: «Осознание собственной ничтожности иногда и становится поводом вырасти во что-то большее». И это вдохновляет, как минимум. Ну и если мы как-то никогда в своей рубрике «Нежный заряд» не затронем каких-то юмористических изречений, это будет, конечно, полная фиаско. Но сегодня как раз-таки не тот день. Мы все равно будем с юмором соприкасаться. Слава Сэ, прекрасный писатель. В своей книге «Сантехник, его кот, жена и другие подробности», честно говоря, рекомендовал бы прочитать. Очень легкое, ненавязчивое и смешное чтиво. Так вот, он там написал: «Иногда лучший отдых – это уйти на работу от переизбытка событий». Если дома у вас действительно сейчас наблюдается переизбыток событий, то почему бы и не отдохнуть от этого переизбытка событий на работе? Тем более, что время-то уже движется вперед, и совсем скоро многим из вас нужно будет выходить из дома. Но задержитесь на волне Power Hit Radio. Впереди много интересного и, конечно же, много отличной музыки. Буквально минут через 10 встретимся в рубрике «Полярный эспрессо».
0: Нежный заряд.

0: Реклама.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь. 488-442. Рекламная служба PowerHit Radio.
2: Встал, потянулся, поел и проснулся. Один против сна.

0: «Полярный эспрессо».
1: Итак, наша традиционная гастрономическая рубрика. Первым делом сегодня, 18 августа, во вторник, поговорим о шаверме или шаурме. Пока Москва и Санкт-Петербург спорят о том, как правильно, шаверма или шаурма, в Новосибирске особо этим вопросом не задаются. Они задаются вопросом, а кто может съесть больше. И 22 августа там состоится чемпионат по поеданию шаурмы на скорость. Мероприятие пройдет в сети быстрого питания «Jungle Chef». Участники должны будут съесть как можно больше за один час. Я просто не понимаю, вот сколько уже всего сказано про эти конкурсы по поеданию чего-либо на скорость, что это опасно, сколько нелепых и трагических случаев было за время проведения различных соревнований по всему миру, это не только России касается. Но, тем не менее, такие соревнования продолжаются. И знаете, что самое нелепое? В этом соревновании участие стоит 500 рублей, а выигрыш 5000. То есть за 4500 объезд со шаурмой, а может быть и шавермой, это достаточно странно. Но, кстати говоря, есть и позитивные новости. Еще в марте сообщали, что продажи шаурмы-шавермы снизились на 12%. Да, это позитивно, значит, вам больше достанется. Ну и еще интересный был опрос в свое время. Сейчас уточню, когда он был. Ага, в конце мая. В конце мая провел знаменитая сеть парфюмерных ювелирных магазинов, заскочило в голове это слово. Так вот, ювелирные магазины Sunlight провели опрос, и выяснилось, что 29% женщин получают в подарок регулярно шаверму и роллы. А вот их мужчина считает, что это нормальный подарок. Такая вот закавыка. Движемся дальше. Следующая новость, это совсем не новость. Ну, по крайней мере, для людей, которые разбираются и как-то уже многое почитывали на эту тему. Но, возможно, вы не из этих людей. И для вас это будет новость. Диетолог Анастасия Мухина рассказала, что буква «Е» на этикетке – это не приговор, а знак того, что добавка прошла проверку на безопасность в странах Евросоюза. Более того, если вас это не убеждает, если Евросоюз вам ни о чем не говорит, более того, под многими кодами скрываются вполне привычные и даже полезные вещества. Е100, например, это куркумин из куркумы. У него противовоспалительные свойства. Е101 – это витамин В2 обычный. Е300 – обычный витамин С. Е306 и 306 по 309, то есть еще 307 и 308, это витамин Е. А еще есть пектин Е440, бета-каротин Е160А, лецитин Е322 и лимонная кислота Е330. Это все вещества, которые содержатся, допустим, во фруктах. Они есть и без того. Их добавляют и в другие продукты. Как же разбираться в этом многообразии? Ну, если вы прям хотите, то можно ориентироваться на первую цифру кода. Там трехзначное число. Ну вот с 100 по 182 это красители, как правило, с 200 по 299 консерванты, с 300 по 399 антиокислители, 499 стабилизаторы и загустители, 500 серия это эмульгаторы, 600 и 699, то есть вот в промежутке в этом усилители вкуса и запаха. Но, во-первых, эксперты советуют не зацикливаться на подсчете ежек, а обращать внимание на более важные вещи: содержание соли, сахара и насыщенных жиров. Ну и, во-вторых, эксперты вообще говорят, если добавка запрещена в России, вы ее просто не найдете. Вы ее просто не найдете в магазинах. Так что заучивать списки опасных кодов особого смысла нет. Главный совет от диетолога – читайте не лицевую сторону упаковки, там чистый маркетинг, а обратную, где указан состав. Ингредиенты перечисляются в порядке убывания массовой доли в продукте. Так что если сахар на первом или втором месте, продукт преимущественно из него и состоит. Чем короче состав, это мы уже как-то усвоили, тем лучше, но не стоит бояться длинных списков ингредиентов автоматически. И самое важное – умеренное употребление продуктов с добавками с буквой «Е» не представляет угрозы для здоровья. Не надо впадать в панику, увидев букву «Е» на этикетке. Вот на этом давайте и закончим. Никакой паники, мы не на «Титанике». Совсем скоро откуда звук? Вот там уже, наверное, можно будет паниковать. И то, если вы не знаете правильный ответ. Ну, разберемся об этом и с этим в свое время.
0: Полярный эспрессо.

0: Реклама.
1: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. Вконтакте «Аутомаг 051».

0: Откуда звук?
1: На Power Hit Radio пришло время музыкальных загадок. Слушать могут все, участвовать, разумеется, тоже могут все, но победит только один. Спонсор рубрики ООО «Полярное сияние», «Аврора Парк», «Северное сияние» за яркими эмоциями на пейнтбол. Ну а за призом, за сертификатом на посещение парка животных, это к нам. Звоните прямо сейчас по номеру 488-448, принимайте участие в сегодняшнем розыгрыше. Как и всегда, в рубрике «Откуда звук» мы сначала будем слушать фрагмент кавер-версии на популярную песню, на очень знакомый всем мотив. Ну и задача игрока, задача дозвонившегося по номеру 488-448 будет, собственно, назвать, кто эту песню в оригинале исполнял. Частенько у нас бывает очень простое задание, частенько бывает и не очень простое задание. Главное, друзья, что помнить, что в любом случае совсем потонуть-то я вам не дам. Дам варианты ответа. Всегда они у меня готовы и в рукаве имеются. Если вдруг прям с наскоку не сможете вспомнить, кто же эту мелодию в оригинале исполнял, то обязательно я все дополнительно сообщу и предложу на выбор сразу несколько версии. Вдруг что-нибудь в голове, да, всплывет, вдруг что-нибудь в голове такое интересное заимеется. Итак, 488-448. На кону у нас сертификат на посещение парка животных. Мы будем его разыгрывать в течение этой недели, ну, как и предыдущие недели. Многие люди уже туда отправились, многие люди уже выиграли этот приз. Есть еще наверняка и те, кто приз не выиграл, те еще, кто, кому удача не улыбалась. Возможно, она улыбнется сегодня. Поехали. Вот сегодняшний фрагмент знакомой до боли мелодии в незнакомой до боли версии.

0: вот мне, кстати, поскольку я немножечко знаю первоисточник, немножечко даже и слова изменили, не только какую-то аранжировку, но, тем не менее, знатоки наверняка узнали, что же это за песня. Алло, доброе утро вам, как зовут?
1: Здравствуйте, это Дмитрий.
0: Дмитрий, как думаете, кто исполнял эту песню в оригинале?
1: Ну, я подожду вариантов ответа.
0: Вы подождете вариантов. Это мудрый ход. Это слова не мальчика, но мужа. Я вам так скажу. Итак, есть у меня такие варианты ответа, как The Beatles, The Doors, либо это группа Deep Purple, и еще была такая группа Shocking Blue. Помните, про Шизгару пела? The Beatles, The Doors, Deep Purple или Shocking Blue. Как думаете, Дмитрий?
1: Думаю, что это Doors.
0: Думаете, что это Дорс? Это абсолютно верная мысль этим утром. Это их буквально, можно сказать, главный хит, по крайней мере, на старте карьеры, композиция Light My Fire. Песня была написана в 66-м году, впервые издана в начале января 1967-го в виде 7-минутной версии на альбоме. Поначалу не хотели сокращать ее, но потом поддались, специально для радио сделали версию длиной 2 минуты 52 секунды. И уже к лету 67-го года песня возглавила чарт, удерживала первое место 3 недели подряд в июле-августе. Перед нами самый настоящий летний хит 1967-го. И композиция стала не только первым и главным хитом The Doors, но и, по оценкам обозревателей, символом становления FM-радио как формата. Это вот предтеча всех радиохитов. Также композиция вошла в число величайших хитов рок-эпохи, 35-е место в списке 500 величайших песен по версии Rolling Stone, и позже пережила второй всплеск популярности благодаря переизданию 1991 года в Великобритании на волне интереса к фильму Оливера Стоуна «The Doors» по байопику. Сингл снова поднялся до 7-го места в британском чарте. Ну что ж, спасибо, Дмитрий. Оставайтесь на линии. Мы обязательно еще с вами побеседуем. Я расскажу, где и как вы сможете получить свой только что честно выигранный сертификат. Завтра повторим, друзья. Примерно в 7:50 ориентируйтесь на стук и рубрику «Откуда звук?». Спонсор рубрики «Аврора Парк. Северное сияние». Хочется адреналина? Собирайте компанию, отправляйтесь на пейнтбол. Настоящий природный полигон, свежий воздух и азарт игры. Отличный способ сбросить напряжение и проверить себя на прочность. Стоимость игры 1300 рублей с человека. MyAurora51.ru 911 370 27.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые – нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: И вот время первых пришло. Здесь Макс Байков, Вячеслав Каверин. Утренний круиз-контроль стартует.
3: Да. Доброе утро.
2: И спонсор программы ООО «Партнер» – сертифицированный сервисный центр, комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655. Наконец-то мы будем говорить на эту тему.
3: Ну, почему наконец?
2: Ну, потому что нам писали.
3: Слушайте, ну, писали, вы не вы просили, и вот сейчас время пришло. Как говорится, если проблему проговорить, то есть шанс, что она исчезнет. А магия радио, она такова, что мы такую штуку наблюдали уже не единожды. Да. Короче, некоторые мурманские автомобилисты последние несколько дней были вынуждены стоять в очередях на заправках. На ряде АЗС в выходные можно было встретить как полное отсутствие бензина, так и отсутствие бензина на марке АИ-95, в связи с чем мы у вас спрашиваем, как, наши слушатели, как вы переживаете новую волну топливных ограничений? Пришлось стоять в очереди ли, заправлять ли 92-е вместо 95-го? Ужас. А может быть, даже и ограничить поездки на машине?
2: Ужас. Ни то, ни другое, возможно, у кого-то, а у кого-то все и сразу. Вот сегодня как раз и будем выяснять, так ли страшен черт, как его малюют соцсети. Но, честно говоря, очереди на заправках, скажем так, посетили с визитами и мои друзья, причем на заправках, на которых сроду не было очередей, например, ВИТЭК. Да. И там даже были ограничения на отпуск топлива.
3: Слушай, я очереди видел, честно говоря, только в соцсетях. Ну, это понятно, что не фейки, да подлинные. И в связи с этим и пробочки какие-то образовывались, ну, да, на выходных. Видел. А так вообще, я вот в пятницу, пожалуйста, проезжаю мимо там Роснефти за мусоросжигательным. Никаких очередей.
2: Так там и бензин?
3: Стоит 2-3 машины, и бензина нету. Сейчас здесь у нас, пожалуйста, Роснефть, тоже никаких очередей. Ее просто как CSI, место преступления, обтянули. Ага. Вот этой лентой.
2: А приемка топлива не идет?
3: Слушай, да, там, скорее всего, они намекают на то, что в ближайшее время, это, я не знаю, это мои догадки, что в ближайшее время вообще не стоит рассчитывать, ибо немножко подразобраны сами колонки.
2: Ого.
3: Как-то там сняты щиты, и, видимо, раньше такого не наблюдалось. И, видимо, что-то этим нам АЗС хочет сказать.
2: Подает
3: знаки. Ну, может быть, они решили воспользоваться ситуацией и почистить там какие-нибудь шланги. Что-нибудь еще, насосы, да, подлатать. В общем, неизвестно, но сейчас ситуация такая. И, конечно, если вы вот сейчас где-то лучше даже не проезжаете, потому что, с одной стороны, мы можем себе нафантазировать все, что угодно. Стоят люди и стоят. А может, они им сказали, ну, ребята, после трех, они такие, ну, окей, мы и постоим, да. Угу. Нечего им делать, нравится им сидеть в автомобиле. Конкретно, если вы вот где-то сегодня сейчас заправились, сообщите нам об этом.
2: Мы о всем остальным сообщим.
3: Хотя, наверное, я не знаю, стоит это делать или нет. Лучше давайте так. Вы нам сообщите, а мы будем решать. Потому что, честно говоря, проблема коснулась всех. У меня вот в запасе есть 10 литров. И пока... Ну, хорошо это. Вот сейчас не грибная пора, грибов мало. Мы съездили на выходных, чернику пособирали. И после этого, как бы я понимаю, я туда-обратно скатался на Неве. Ну, 80 километров получилось. И все. И пересел на мотоцикл, потому что там потребление топлива меньше, а бак полный.
2: Угу. Кто на связи? Здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. Алексей, постоянный слушатель.
2: Рассказывайте.
4: На Лукойле есть, который Папанина. Бензин сейчас заправлялся.
2: Угу.
4: И очереди пока нет.
3: И 92-й, и 95-й, да?
4: Да.
2: Спасибо.
4: По крайней мере, 20 минут назад было все так.
2: Спасибо большое.
3: Вот, спасибо.
2: Я еще видел сегодня нижние две цифры. Я вот не знаю, что, за что нижние цифры отвечают, но на стеле у «Газпрома», который между Морской и Ледовым озером, я проезжал на автотроллейбусе, и мне не видно с моего ракурса, потому что я по встречке же проезжал. Mm-hmm. Там разделительная полоса есть, она еще деревьями засажена. Я видел просто, что горят нижние цифры, а какой-то бензин,
3: мне кажется, не стоит вообще на это ориентироваться, так же, как и ориентироваться на сведения в интернете, потому что, ну, они могут гореть, а топлива может не быть.
2: А я тебе
3: человек
2: скажу,
3: может забыть включить, забыть
2: я
3: выключить.
2: Я тебе расскажу обратную ситуацию, когда вот в воскресенье я...
3: Ничего не горит, а бензин есть,
2: да,
3: правильно?
2: В интернете, на сайте, где бенз. Я смотрю, отметочка 8 минут назад была поставлена, что человек заправился соточкой. Мы едем туда, там ничего не горит, а соточка есть.
3: Богатые люди. Так, ну что, продолжим мы обсуждение еще в течение этого часа. Давайте поехали. Напомню вопросы. Как вы переживаете новую волну топливных ограничений? Пришлось стоять в очереди, заправлять 92-е место 95-го, либо же ограничили поездки на автомобиле?
2: Пишите, звоните.

0: Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Итак, сегодня обсуждаем бензин. Как вы переживаете новую волну топливных ограничений? Я бы даже сказал, не столько ограничений, сколько нехватки этого самого бензина. Виктор прямо пишет. А как переживать? Ноги, велик, общественный транспорт.
2: А, я думал, обратная тяга. Это мы обычно у себя так обозначаем. Виктор, да, спасибо за сообщение. Обратная тяга появится в эфире с 1 сентября уже. Присоединяйтесь вечером после круиз-контроля. Я думаю, что у нас, если вот так дело продолжится, то обратная тяга, она...
1: Тоже будет бензином посвящена.
2: Нет, почему? Она, наоборот, она несколько изменится, получит каких-то новых слушателей, которые будут не ехать на автомобиле, а в течение... Кому-то полпрограммы, она 2 часа длится, кому-то всю программу, если человек живет, вот как ты, допустим, в Дальней Первомайке. Вышел он из Ленинского и идет пешком под обратную тягу к себе домой. Но я думаю, что такого не произойдет. Все-таки мы верим в лучшее, верим в то, что все исправится. В конечном счете это исправляли же уже. И вот опять.
1: Андрей напишет, как правый ведущий, интернет это ерунда, цифра на табло не везде. То же самое. А вот теперь о главном. Среднее время стояния в очереди. При наличии впереди адекватов, которые только бензин берут, примерно 3-4 минуты. А если попались, которые и то, и все берут, то 10-12. Давайте сейчас будем более внимательны к другим. Заправка это все-таки заправка, а не МакДак. Всем полного бака. Желает Андрей.
2: Да, Андрей, спасибо. Хорошо, что подчеркнул именно вот эту деталь, потому что, да, старые привычки тут, пожалуй, стоит оставить. Когда очередь такая, вы еще и за булочками пойдете.
1: Отогнали заправочки машину.
2: Не будем делать так, потому что у нас поступают жалобы, в том числе нам писали и на других водителей, которые заправляют. Вот надо найти. Там ситуация такая, описывает наш слушатель, что когда ты приезжаешь, очередь, и перед тобой так уж получилось, что несколько людей... Вот, пожалуйста, Александр.
1: Все норм будет, если некоторые индивиды не будут по 10 минут цедить 3 литра бензина. Лично наблюдал таких пару дней назад на Лукойле, на Папанино опять. Причем стояли они друг за другом на соседних колонках. В итоге у них не влезло, и они поплелись возврат оставшейся суммы делать на кассу.
2: Да, но это ситуация, когда у человека уже, жена, как бы, вы же понимаете, уже есть более чем половина бензина или половина бака, она есть. И человек приехал, а ему еще и вот и эти не влазят. Ну, хотя бы ты вот действительно возьми во что-нибудь, заправь там и еще как-то сделай. Но нет, идут и возвращают. Кстати, очень любопытная схема. Я ее, тут один из наших слушателей, и в том числе мой знакомый, когда он, получается, в пятницу поехал делать железную жопу. Это такая штука есть, когда что, ты простите? В течение мотоциклетная вещь, когда ты в течение одних суток должен преодолеть определенное расстояние. Так вот, выехал он, конечно, не в тот момент. И ехал, заправками везде тяжело. И мы вот с его женой встретились. Я говорю, слушай, напиши ему, посоветую. Я не знаю, как эта схема работает. Может быть, для смелых и отчаянных. Но все-таки я слышал, что вот на трассе такое случается. Когда ты видишь, стоит очередь, да, ну ты на мотоцикле, тебе надо залить там 10 литров. Ты, ну, кто-то подъезжает. Но я думаю, что если подъедешь, эффект будет и обратный. Ты подходишь к человеку, который второй, там, третий в очереди, и договариваешься с ним, ты меня пропусти, я быстро десятку залью, ну, а двадцатку...

0: Срочно.
1: А для кого-то это, кстати, не так страшно.
0: Можно, пришлось ограничить поездки на машине. Вот обо всем об этом пишите на стене нашей группы ВК, через сообщение сообществу, через наш сайт и наше приложение. И, конечно, не забывайте звонить 488-448. Что будем слушать в качестве автохита? Мы будем слушать песню, где есть такие слова. Ей нравится бензин. Дай мне еще бензина. Ей доставляет удовольствие бензин. Дай мне еще бензина.
1: Ах-ха-ха. Сколько лет прошло, а песня перевернулась актуально своей насущности.
0: Да, и остается с человеком.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Плановое техническое обслуживание. Постгарантийное обслуживание автомобилей китайских марок. Ремонт подвески. Замена технических жидкостей. Развал схождения колес. Консультация и запись по телефону. 655-655. Кольский 110-1.
2: Круиз-контроль.
3: Вот она, рыба вашей мечты.
4: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
3: Вкусно и полезно.
4: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход.

0: Конфиденциальность. Телефон 70 18 17. Армата. Для тех, кто выбирает качество.
1: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания. Женские стрижки. Окрашивание и архитектура бровей. Мужские стрижки. Оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. «Формула» – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 70 00 76.
0: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
2: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
3: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней.
4: 488-442.
5: Круиз-контроль. Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Климат-контроль.
1: Должно было потеплеть на улице, потому что вот с утра я вышел прям совсем как-то
2: и прохладно.
1: И потеплело до плюс 12. Ну и ветер усилился 2-3 метра в секунду. Принял он направление, которое синоптики сегодня нам и прописывали. Северо-восточное умеренное. Без существенных осадков обещает пройти вторник. Облачная с прояснениями погода будет, как и вчера. То есть ближе к обеду чуть больше облачности появится. Пока что ясное небо и температура воздуха. Не как вчера, чуточку поменьше, но все равно очень приятные и комфортные 16-18. Нас ждут прекрасный августовский день.
2: Слушай, ну по ветру это меньше ветра, чем то, которое во время произношения этих слов появилось. Смотри, все хорошо. Все, что до 4 метров в секунду, это вообще не считается у нас, и какой бы он ни был, не так сильно влияет. Но это приятно, что тепло, это приятно, что без осадков. Это вот, опять же, склоняясь к нашей теме, повод выйти прогуляться ножками, если хочется одним сохранить бензин в баке, чтобы он был на всякий случай либо на какие-то планы выходного дня, а другим не потратить, либо не потратить время, либо не потратить усилия, деньги.
1: Угу. Но мы еще к этому обязательно вернемся буквально через секунду. Напомним, плюс 12 сейчас и в течение дня 16-18.
0: Круиз-контроль.
1: И возвращаемся мы к теме сегодняшнего обсуждения. Это
2: так
1: проблемы
2: что
1: с бензином. Я с субботы как на вахту поехал, пишет Александр. Решил встать пораньше, чтобы заправиться. Как я был неправ. На Роснефти возле мусоросжигательного очередь от кольца на Ленинград. Ничего себе. Ну, думаю, не повезло. На следующий день продолжил квест «Найди бензин, если сможешь». И нашел на Роснефти на выезде на Ленинградке. Сегодня нашел в Бурмашах. Очередь везде минут 20-30. Ведь так крайний случай для меня. В отпуск еду, беру с собой 70 литров. Вот это наш человек.
2: Ну,
1: мы тоже ездили в свое время.
2: Они 60 брали. Значит, уже есть.
1: Значит, уже есть канистры. Вот. Проблема вот в начале лета, я помню, была глобальная. Резко на маркетплейсах, во-первых, пропали канистры, во-вторых, они резко подорожали, прям в два раза. Я подорожание успел купить.
2: Не в начале лета. В начале лета ездил, вообще все было прекрасно. Никто про канистры не вспоминал. Я вот успел вернуться под самые...
1: Ты 18-19 где-то вернулся?
2: Ну, 20-го.
1: Ну вот все, это как раз все начиналось.
2: Так, ну то была первая волна. Хотя вот с нами не согласны. Ваня пишет, это наша реальность, а не новая волна. Слушайте, ну как...
1: не верить.
2: Смотрите, как мне, так это вот именно что волна, потому что и они разные, надо отметить. Потому что то, что было в начале июля и в июле, да, не сравнится, к сожалению, с тем, что сейчас. Я по себе сужу и вот свою историю могу рассказать, когда ты утром действительно, вот здесь у нас под боком Роснефть, которая сейчас окружена ленточкой, это значит закрыто, и, пожалуйста, на утренний эфир едешь, и либо тот бензин есть, и заправляешься. Да. Сейчас ни о какой заправке перед утренним эфиром речи не идет, потому что она, как правило, закрыта. Но вчера она работала, и какой-то бензин там был, надо отдать должное, но вчера мне не надо было, я на мотоцикле, так же, как и сегодня, потому что у меня в Ниве почти все обсохло, есть 10 литров, лежит в канистрочке в гараже, но это, так говорится, НЗ.
1: Это на черный день.
2: На грибной.
1: Ну, с грибами это отдельная тема, честно говоря.
2: Ну, их и нет пока, честно говоря.
1: Маловато, да. Я встречал в природе, в дикой. А не в дикой, они и не нужны. Юльчик написала, я пешим ходом компенсирую нехватку бензина. Плюс можно отложить на завтра то, что не хотелось сделать сегодня.
2: А так походишь, и потом понимаешь, а ну мне вообще надо вот это вот делать.
1: И марафоны начнешь бегать потом. Потому что, вот, честно говоря, я рад за тех людей, которые компенсируют. Ну, просто есть такое место жительства, куда не компенсируешь пешим ходом.
2: Ну, общественный транспорт.
1: Да. Но общественный транспорт
2: пока ходит. Я думаю, что троллейбусы будут ходить, они в принципе всегда, потому что
1: они нас выручат.
2: Другое надо. Это, опять же, есть велосипед. Нам там про велосипед тоже писали.
1: А, кстати говоря, да, мы чуточку раньше читали самый первый комментарий, как переживать ноги, велик и общественный транспорт. На самом деле погоды для велосипеда не так много осталось. Потом начнется осень, будет не самое приятное, так сказать, мероприятие.
2: Ну, пока что мы видим, скажем так, до пятницы можно экономить топливо, велосипед, ноги. В моем случае мотоцикл, я потому что не люблю под дождем на нем ездить. А там дальше посмотрим уж.
1: Так, ну мы продолжим тему обсуждать-то, друзья? Как вы переживаете новую волну топливных ограничений? Пришлось ли стоять в очереди на выходных? Может быть, пришлось даже уже заправить 92-е место 95-го, потому что прижало. Может быть, даже ограничить поездки на машине случилось. Обо всем об этом
2: или
1: пишите.
2: Или вы из этих людей, которые, у которых за гречкой литров 200 лежит, и пришлось раскупорить бочку.
1: Может быть и такое. Пишите об этом на стене нашей группы ВК, пишите через наш сайт, наше приложение, через сообщение сообществу ВК, и звоните 488-448. И, кстати говоря, информируйте, что происходит на мурманских дорогах, помимо очередей на заправках.
2: Ну, вот, кстати, эти очереди люди тоже на выходных писали, смотрю в интернете, тоже некоторые не очень толково стоят в очереди и закрывают проезды.
1: Я видел лично.
2: Да, от этого возникает и пробки, и жалобы. Давайте, даже если мы стоим в пробке, понятно, вот такой вот на заправку, нервничаем, там что-то переживаем, то как-то соблюдать правила дорожного движения, стараться, насколько это возможно, ну и думать о других, чтобы они имели возможность. Они-то с бензином, пусть проезжают.
0: Угу. Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: автобусов! Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Обслуживание тормозной системы и системы кондиционирования. Техническая мойка. Запчасти в наличии и на заказ. Комфортная зона ожидания. Бесплатный кофе. Wi-Fi. Обслуживание парков автомобилей юрлиц с НДС. Консультация и запись по телефону 655-655. Кольский 110/1.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Кажется, мне срочно нужен выходной.
4: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. Аврора Парк, северное сияние, бронь 911-370-27.
5: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодные. Трейд-ин для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
6: Автомаркет Хавейл Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
7: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
4: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212 603-311.
8: Кто не работает, тот ест.
9: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
10: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
11: Ура! Снова в школу! А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
12: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В августе при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рихау» скидка 50%. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25-16-43. Сайт oknaaries.ru.
0: Круиз-контроль.
2: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
13: Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
14: Рапс и Амира Илдайн. Say yeah.

0: 4.5. Сегодня мы обсуждаем ситуацию с бензином на мурманских дорогах, на мурманских АЗС. И вот Юля написала нам «Доброе утро».
1: Альтернативное сообщение у нас. Счастливое альтернативное сообщение «Доброе утро». Пишет Юля: «А я на газе. Полбака бензина уже 4 месяца болтается. Много кто из знакомых сейчас устанавливать газ будут. А так у меня есть электровелосипед, обычный велосипед. Иногда, чтобы и газ не тратить, на великах катаюсь». Юля, молодец, спортивный. Привет. Единственное, мы всмотрелись, Юля на мои видео прислала с заправки. Такое солнечное, хорошее. Людей на заправке нет, потому что она газовая. И Юля заправляется. И вот я обратил внимание Вячеслава на стоимость.
0: Да, и Вячеслав немножко посидел. Потому что я буквально недавно, где-то по весне, наверное, видел совершенно другую цену. Меньше процентов на 30.
1: Я думаю, все видели. Там в районе 35-37, а сейчас вроде как 55. Может, мы ошиблись? Но
0: сориентируйте, ребят, вот, если мы ошибаемся.
1: Видео есть, но ощущение от того, что газ будет дорожать, ну, а почему бы ему и не делать этого? Про очереди на установку газового оборудования нам говорили еще пару-тройку месяцев назад, поэтому тут тоже удивления нет. Они и до этого, так специалистов у нас в Мурманске немного, потому что желающих... А нет, вот Юля пишет, 40 рублей стоит.
0: Хорошо.
1: Значит, мы что-то не то увидели, да. Может быть, это объем был или еще что-то. Ну, 40 рублей, да, не так страшно,
0: 40
1: конечно.
0: Рублей, это хорошо.
1: А, пишет, там неправильно указано. Это специально, наверное, чтобы сбить вот тех, кто интересуется газом. То есть человек приезжает такой на заправку газовую, смотрит, 55, да вы обалдели, что ли, и разворачивается.
0: По поводу установки газобаллонного оборудования, я буквально еще где-то в середине лета, ну, наверное, все-таки в начале июля, видел видео в соцсетях, где человек задался вопросом, а что вот подойду я вот в мастерскую, где устанавливают это. Он говорит, ребят, сколько у вас стоит? Он говорит, столько-то, столько-то. Ну, там что-то в районе 60 тысяч установка. И говорит, а на сколько вперед у вас очередь? Он говорит, ну, дай посмотрю. И открывает там список. Говорит, на 2 месяца вперед все записано.
1: Ну, 2 месяца, это еще не так страшно.
0: Но это дело было в Москве. Ну, это одна из многих мастерских.
1: Дело в Москве, да. Ну, у нас иная ситуация. Мы же к газу никогда так хорошо не относились. И все время, мы сколько раз поднимали эту тему у нас в эфире, и все время весьма скептически. От того, что падает мощность, от того, что что-то может случиться с двигателем автомобиля, ну и так далее. Но, видимо, те люди, их было немного, кто не скептически к этому относился и сделали все это достаточно давно. Вот сейчас, пожалуйста, как Юля, шлют нам солнечные приветы.
0: Ну, Юля, кстати говоря, мы заметили, она в своем сообщении это указала, есть и электровелосипед, да. И обычный.
1: Слушайте,
0: велосипед,
1: ну, есть же люди, у кого есть и гибриды, и электромобили в Мурманске. Тут, конечно, свои пляски по поводу с электромобилями, которые исключительно на электричестве, и сложности с заправками, но если у тебя, с зарядками, но если у тебя дома, допустим, и позволяет, ну, у тебя там прописка тоже должна быть нормальной, чтобы это все у тебя не улетало прям в огромные деньги, пользование электричеством в таком масштабе, чтобы машину заправлять, электромобиль, то тогда да. А так вообще вот смотришь, вот эти вот всякие японские, как правило, праворульные автомобили, гибридные, я вчера такой встретил, обратил внимание, потому что он не звучит. То есть он стоит, и ты понимаешь, что он катится, едет, но тихо, да. И это гибрид был, который подключает трату бензина только в исключительных случаях. Вот тоже, пожалуйста, как альтернатива достаточно. Я думаю, что сейчас этим людям весьма спокойно.
0: Какое-то время будет, а потом у них закончится.
1: Закончится. За какое-то время есть надежда, что все нормализуется. Я вот тоже на погоду ориентируюсь и смотрю там. Я надеюсь, что к выходным что-то где-то доналадится, как-то что-то бензин начнет поступать, и в конечном счете есть разговоры о том, что бензин-то возле нас вот тут на заливе есть. Просто идет разговор по какой цене.
0: Да.
1: Ну, будем надеяться, что эти разговоры закончатся хорошо.
0: Будем надеяться. А пока шлем вам наши вопросы, а вы шлите нам ваши ответы. Как вы переживаете новую волну топливных ограничений? Пришлось ли стоять в очереди на выходных? Может быть, заправлять 92-е вместо 95-го? Может быть, вообще пришлось ограничить себя в поездках на машине? Обо всем об этом пишите на стене нашей группы ВК, через сообщение сообществу, через сайт и приложение наше фирменное. Ну, и не забывайте звонить 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Замена моторного масла и масляного фильтра. Замена воздушных, топливных фильтров, свечей зажигания. Замена масла в автоматической и механической трансмиссии. Установка фаркопа, шиномонтаж и балансировка. Диагностика электрооборудования. Установка скрытой проводки видеорегистраторов и антирадиоактивных. 655-655. Кольский 110-1.
0: Круиз-контроль.
2: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саидкулович, Агрнип 321-519-400-143-34.
3: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
4: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
5: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в формулу. Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания. Женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. Формула – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700-00-76.
6: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
7: 18-19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
0: Круиз-контроль.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Если я буду танцевать, то только когда заправлю полный бак бензина. Многие сейчас о таком думают, а думают ли вообще? Мы сегодня спрашиваем у наших слушателей, как они переживают новую волну ограничений на заправках, назовем это так. На самом деле, кое-где он не просто ограничен от бензина, а вообще отсутствует в принципе. Пришлось ли вам стоять в очереди на выходных? Может быть, заправлять 92-е место 95-го? Пришлось ли поездить, организовать самому себе квест «Найди бензин»?
1: Ну, это не только на выходных, и вчера тоже. Пишите, делитесь своими впечатлениями. Мне кажется, люди в очередях на заправках разделились на две категории. И вот, кстати, любопытно 92-й, 95-й. Было... Не-не-не, там еще другая категория есть. Любопытно, сколько первых и сколько вторых. Первые — это те, у кого бензин, в принципе, есть. Угу. Ну, скажем, полбака там, иногда бывает больше, да? И вторые, у кого бензина нету. У кого уже все горит, уже лампочка, что пора. И вот этих людей, мне кажется, можно отличить. Одни глушат машину, другие не глушат, когда стоят в очереди. И любопытно, сколько первых, сколько вторых. Потому что мы же знаем, как у нас народ любит запасаться на всякий пожарный. Вот хорошо, кстати, что в канистры не льют, потому что иначе есть шанс, что... Ну, сейчас, мне кажется, к этому вот прям в данный момент намного строже стали относиться. Иначе эти очереди бы растянулись еще процентов на 30.
0: Нет. Буквально на выходных я в нашем доблестном ДТП-ЧП читал пост, кто-то выложил с фотографией.
1: Не надо читать советских газет.
0: С фотографией, где человек льет в канистры и
1: я тебе фотографии могу наделать.
0: Да, подожди.
1: А ты лучше меня выишь.
0: Ты дослушай, пожалуйста.
1: Так, и что?
0: И в комментариях, во-первых, все сказали, и чего он не так делает. Ну, во-первых, то есть никто не стал его осуждать за это, потому что людям надо ехать в отпуск. Во-вторых, в комментарии пришел непосредственно тот человек, который изображен на фотографии, и сказал, что да, он уезжает в отпуск, и у него не было никакой другой возможности заправиться, кроме как вот залить в канистры в дорогу, потому что я не знаю, что там по трассе меня ждет. Соответственно, я тебе говорю, что продолжают лить в канистры, и ничего страшного в этом я не вижу, потому что лимит ограничения, он один для всех, 30 литров, и какая разница? Это вообще на самом деле бредятина. Вот все эти ограничения на канистры я вообще не понимаю. Если ты можешь залить 30 литров, какая разница, куда ты их зальешь, в бак или в канистру? Это что за ерунда вообще? Это все равно, что ты покупаешь кофе и оплатил его, у тебя есть чек, и ты... и какое
1: ладошки.
0: Дело? Да, и какое дело продавца? Куда ты его выльешь, отдашь бездомному или сам выпьешь?
1: Слушай, с одной стороны твоя правда, с другой стороны это все-таки делается несколько по иным причинам, для того, чтобы...
0: Льется он в канистру люди, с той же скоростью.
1: Люди не делали запас, люди не создавали дополнительные очереди.
0: Так, вот если запас бы... есть, подожди, меньше очередей.
1: Смотри,
0: будет.
1: Если бы вот те люди, у которых есть полбака, угу, сейчас бы не приезжали на заправки, то люди, у которых нету в баке почти ничего, смогли бы в большей степени заправиться.
0: Я сейчас еще тебе
1: и людей счастливых с полубаком стало бы больше.
0: Я тебе еще одну интересную мысль скажу. У меня вот, например, у жены, она привычка, это было всегда. И когда с бензином все было хорошо, и вот и сейчас она остается неизменной. Когда горит примерно полбака, она едет всегда на заправку. Это было всегда. И в целом она не понимает вот это, зачем нужно ездить каждый раз досуха. Максимум у нас был запас, ну, у нас не, я не смотрю на стрелку, я просто вижу цифры, когда бортовой компьютер говорит, что осталось на 200 километров. Вот на 200 это край. На 200 километров мы едем всегда на заправку.
1: Слушай, ну дай бог, чтобы привычки жены твои не менялись,
0: это
1: чтобы
0: да.
1: Ситуация так
0: не
1: сильно не влияла. У меня, я уже рассказывал, в Ниве там вообще прикольная ситуация. В Ниве тревел, и вот во всех Шеви Нивах, по-моему, там стоит вот этот вот датчик положения, сколько топлива в баке от маленькой Нивы, от трехдверки. А бак разный. Он прям большая разница. И ты ездишь, ездишь, и у тебя показывает, ну, 30% времени, что у тебя полный бак. И лишь потом на 42 литра, там, по-моему, или сколько-то, он начинает вот как-то регулировать ситуацию.
0: Ну, как-то ты уже видишь реальный расход.
1: К этому надо, да, привыкать. А так он, я называю это бак оптимиста.
0: Ну, ты знаешь, на самом деле, Нива ездит на 92-м, с 92-м не так все критично, я его много где вижу.
1: Ну, тут ты ошибаешься, на самом деле, Нива ездит на 95-м, как минимум, Нива Тревел, да, и по рекомендациях завода использовать 95-й. И, но, при этом, как бы, подтверждено опытом, Потому что пока ты будешь убивать 92-м двигатель, у тебя вся остальная машина рассыпется. То есть это не так страшно. И о чем еще завод говорит? Говорит, ну вы иногда, да, можете 92-й, но вы потеряете в мощности. И вот тут у меня большой вопрос. В какой? Там вот эти...
0: Вместо 77?
1: Ну, там вместо 80. 83, по-моему, вот так вот, в моей, как минимум. И вот где они пропадут? Это не 40. То есть я не почувствовал. Был момент, когда 92-й вместо 95-го. И то же самое в Outlander. Но единственное, что к Outlander, где трехлитровый движок, там, говорят, построже требования. А так, как бы тоже не рекомендуют 92-й. Но иногда вот в таких ситуациях можно. И все пишут, что мы ничего не почувствуем.
0: Друзья, мы буквально скоро будем уже делать какие-то выводы, делать какое-то обобщение сегодняшнего круиз-контроля. Пока еще есть время прислать свой ответ, как вы переживаете эту волну новых топливных ограничений. Пришлось ли поездить по заправкам, постоять в очереди, пишите.

0: 8.57 в Мурманске. На финишную прямую выходит наш сегодняшний круиз-контроль. Честно говоря, мы ожидали, что будет все жестко. Какие-нибудь непечатные слова нужно будет каким-то образом цензурировать. Но нет, сегодня все очень сдержанно высказываются. И за это вам отдельное спасибо, друзья.
1: Да, и
0: друзья.
1: Толковые сообщения были. Я имею в виду практически толковые. Нам сообщали, где, допустим, сейчас есть бензин. Мы не стали педалировать эту тему, нет.
0: Там нас
1: в эфире рассказали, да, мы не стали повторять для того, чтобы не создавать там очередь. Те, кто услышал, то и вот услышали, нас много слушают. И вот сейчас еще одна оперативная сводка от Константина. Он пишет: 30 минут назад проезжал мимо Витека, что у высшей мореходки, 95-й, 115 рублей, хотя вчера был по 96. Пир во время чумы, пишет Константин.
0: Ничего себе, но он действительно на выходных, буквально в воскресенье был 95.
1: Ну, мне кажется, стоимость топлива на Витеке – это показатель напряженности ситуации у нас в городе. Мы это видели.
0: Как термометр на трубе.
1: Да, да, во время... Они там и рядом расположены. Мы это видели во время первой волны. И вот сейчас, пожалуйста, чем выше стоимость, тем ситуация напряженнее. В пике мы доходили до скольки там?
0: До 120,
1: до 120,
0: как минимум, мне кажется.
1: И очередей нет, и с одной стороны это правильно. Если вот надо, вот край, вот прям прижимает, ну тогда
0: отпуск,
1: да,
0: например,
1: ты поедешь и заправишься, и там тоже. Ну что, давайте подводить итоги. Что хочется сказать? Велосипеды, пешие прогулки. Нам писали о том, что в принципе люди готовы и иногда даже практикуют это. Кто-то уже перешел на газ, кто-то задумывается о том, чтобы перейти на газ. Главное, что рекомендуют прям несколько слушателей. Я думаю, и врачи в том числе, потому что не хочется тратить время на заправки. Не тупите на заправке. Старайтесь, если вы вот из тех людей, у кого есть полбака, и у вас 30 литров эти, они не влазят еще, и не надо бежать уже тогда. Ну, я не знаю, сделайте доброе дело, подарите эти невлезающие 3 литра тому, кто за вами. Как-нибудь с ними договоритесь, они вам 300 рублей с удовольствием отдадут, да? Может, и без удовольствия. Но иначе очередь становится длиннее, нервы становятся натянуты, как канат. Зачем нам это надо? Давайте спокойно переживем эту волну очередную у нас топливного кризиса.
0: Будем заканчивать. Спонсор программы — сертифицированный сервисный центр-партнер. Техобслуживание и ремонт разных марок. Авто, постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал, схождение, обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования, обслуживание парков, автомобилей юрлиц. Кольский 110/1, 655-655.
1: Да, ну и вот еще, если вы ездите на 95-м, а есть только 92-й, да, то обратитесь к сервисмену, к ближайшему, либо к родному, и спросите конкретно, ваша модель переживет этот переход или нет.
0: Да, возможно, были прецеденты или народные какие-то методы. В общем, все. С сегодняшним круиз-контролем закончено. Максу говорим спасибо. И...
1: Да, пожалуйста, счастливо. Всем прекрасного вторника.
0: До встречи в четверг. И совсем скоро Катя Новикова здесь и шоу «Двое против сна».
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Риэлт-сеть представляет: старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Как кофе против чая. Как бутерброд против яичницы. «Двое против сна». С 7 до 11. Каждый будний день на 104.5.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: В рубрике «Две минуты с пользой» сегодня сеанс разоблачения магии утренних круассанов. У микрофона Соня Баженова. Здравствуйте. Если ваш завтрак выглядит как россыпь разноцветных хлопьев или одинокая печенька с кофе, поздравляю всех нас и себя в том числе. Мы официально приглашаем свой организм на вечернее свидание с холодильником. Медики из университета Миссури, люди, которым явно не давали покоя наши ночные забеги на колбасу, выяснили, 35 граммов белка на завтрак – это наш единственный шанс не превратиться в оборотня после захода солнца. Оказывается, яичница, творог или добрый кусок курицы с утра буквально вырубают те зоны мозга, которые в 11 вечера шепчут «Сходи, проверь, не скучает ли там борщ». Белок усмиряет грелин, гормон голода. Так эффективно, что ваш мозг просто забывает, как выглядит отдел с чипсами. Дальше прямо объяснение на пальцах. Углеводный завтрак дает бодрость на 15 минут, а потом бросает нас в бездну инсулиновой ямы, где мы, что уж там, порой согласны продать душу за пончик. Белковый завтрак превращает нас в спокойного и рассудительного человека, который смотрит на десерты с высокомерием аристократа. Получается, что если мы не хотим к полуночи косплеить пылесос, надо завязывать с быстрыми кашами. Пара яиц и порция греческого йогурта – это не диета, это страховка от социального позора у открытой дверцы холодильника. Теперь быстренько пробежимся по продуктам-чемпионам для утреннего жиросжигания. Яйца – но это эталонный белок. Там все аминокислоты в достаточном количестве и жиры, позволяющие сохранять чувство сытости дольше. Авокадо – источник мононенасыщенных жиров, которые стимулируют сжигание висцерального жира. Плюс калий для нормализации водно-солевого баланса. Греческий йогурт без добавок – концентрированный белок плюс пробиотики для здоровья кишечника. А здоровый кишечник – это быстрый метаболизм. Семена чиа – рекордсмены по содержанию омега-3 и клетчатки. Они увеличиваются в желудке в 12 раз, обеспечивая сытость на несколько часов. Шпинат и другая зелень – источник железа, фолиевой кислоты и нитратов, которые улучшают работу митохондрий. А митохондрии – это электростанции клеток, где и происходит сжигание жира. Наш завтрак должен быть похож на обед качка, а не на мечту единорога. Соня Баженова, «Две минуты с пользой».
1: «Две минуты с пользой». Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Пивен и Джеймс Парадайз.

0: Катя, вот ты сегодня шла на работу, видела что-нибудь необычное?
1: Я ехала, значит, по своему привычному маршруту. По Совпировской, потом по проспекту Ленина, потом сюда к нам. Слушай, ничего необычного не заметила.
0: А вот и я то же самое. Я шел по своему привычному маршруту, но увидел такое, от чего я даже остановился. Хотя я, когда иду утром на работу, у меня каждая минута на счету, все действия абсолютно четко распланированы, как, собственно, всегда и было. И я стараюсь никогда не останавливаться. Останавливаюсь я только, чтобы посмотреть на братьев наших меньших. Знаешь, где я сегодня видел белку?
1: Это точно была она?
0: Да, я сегодня словил белочку возле здесь, на углу, у МРТ-эксперта.
1: Да что ты?
0: Коминтерна 5 в этом скверике. Она выскочила на меня и увидела, испугалась, и обратно туда в скверик заскочила.
1: Как она сюда попала? Не сказать, что они там голодные. Я говорю тебе, вот в выходные была на Снежинке, но они там очень себя нагло, эти белочки, ведут.
0: Что делают белочки на Снежинке, мне вполне понятно.
1: Естественно.
0: Там лес. А как она в центре города оказалась?
1: Слушай, если вот вспоминать, какую животину необычную я видела в центре нашего города, даже вот в ореоле обитания Powerhead Radio, а точнее, если подниматься к нам, значит, по ступенчикам, я видела мышандру.
0: Мышандра-то это понятно.
1: Наша встреча была очень неожиданная, я даже взвизнула. Это было перед отпуском.
0: Это нормальная реакция
1: девушки. Она такая жирная была, конечно, такая вот хорошая, но мы друг друга испугались.
0: Возможно, это была не мышандра.
1: Не знаю.
0: Возможно, это та же белка, но тогда еще она была оголодавшая.
1: Долинки, наверное, еще.
0: Плохо выглядела. А сейчас вот реально рыжая белка пристала на задние лапки и убежала.
1: А, да? То есть не стояла, она не прыгала тебе буквально к ногам, мол, дай поесть что-нибудь.
0: Пока она боится. Друзья, поэтому если вы сейчас вот где-то будете в районе улицы Ленинградской, вот у нас здесь, на автомобиле, пожалуйста, как-то сильно не разгоняйтесь. Это и в целом как-то странно, что вы на такой улице загружены и постоянно пешеходы выходят, а куча машин запаркованных, и пешеходы из-за этих машин, когда появляются, они делают это абсолютно внезапно. Вот. А не надо разгоняться. Вы поаккуратнее, пожалуйста. Тут белки бегают.
1: Да, не пугайтесь. Они действительно бегают. Слушай, у меня вот еще одна версия. Может, у нас такой экологически приятный климат стал?
0: Да, кстати, в последнее время много сообщений о том, что животные как-то слишком близко выходят и подходят к городу.
1: Вот.
0: То медведь на солнечной сопке, то лось на Снежинке.
1: Лось купается на Снежинке, да.
0: Лиса на Ледовом озере.
1: Все верно. И это вот буквально последние 2 недели все эти сообщения приходили.
0: Что приходит? В городе Айс Вентура, я так понимаю. Это как он вот так вот сидит в центре, и к нему все звери сбегаются. У меня есть ощущение, что какой-то магнит.
1: Ладно, если вы где-то кого-то заметили из животины необычной в городе, сообщите нам. Нам любопытна теперь эта тема.
0: Да, мы теперь будем ставить на карте специальные точки. Ну и про остальные свои обязанности не забываем. Двое против сна здесь до 11 утра. Будем вас всячески веселить, разнообразную информацию для размышлений подкидывать. Ну вот, например, совсем скоро информацию о погоде подкидывать.

0: Реклама.
1: Физкульт, привет! Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
2: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
3: Герои Севера за полярный рубеж.
1: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
2: Регистрируйся на платформе «Байран».
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Я Колин Вау. Переверну, и снова 3 сентября. Я в мясорубку загляну, и там куплю себе мяска.
6: Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозона, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
7: Без возрастных ограничений.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
9: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
8: BLG. Надежность в движении.
10: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
11: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
10: Точно. У них как раз акция «Высокая скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
11: Да, просто звони. 707-105.
10: Эх, малой отличником станет.
11: Звони. 707-105.
12: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
13: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Хит-радио» 488-442.
14: Будильник, зарядка, душ, завтрак и двое против сна. Пятый элемент вашего утра.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис». Автопродажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролово 24А, Кольский 27Б.
2: Ты знаешь, Катя, такие погоды стоят в последние дни, что мне кажется, кто-то очень хороший и, возможно, даже в некотором роде колдун приехал с отпуска и привез нам тепло. Потому что, ну, во-первых, понятное дело, что середина августа — это как раз те дни, когда многие мурманчане возвращаются из теплых краев домой.
1: Ой, да, по дороге я это тоже замечаю.
2: А во-вторых, я замечаю, что в последнее время смотришь в прогноз на 3-4 дня вперед, там какая-то...
1: Благодать.
2: Нет, наоборот. Какая, ну, вот там на букву «Ж» в основном что-то. А потом, чем ближе к делу, тем все оп-оп-оп, и уже плюс 20 там как-то, раз, знаешь, это кто-то привез нам тепло.
1: Спасибо этому кто-то, и вроде как уже чуть ли не третий двадцатник за август мы поимели.
2: Второй подряд.
1: Да.
2: Плюс 14 уже сейчас по состоянию на 9 утра в Мурманске. Ветер северный 4-5 метров в секунду. Чуточку разогнался по сравнению с утренними показателями. Сегодня ожидается от 16 до 18 тепла. Облачная с прояснениями погода в целом. Без существенных осадков. Ветер останется северных румбов и умеренный.
1: Слушай, посмотри, как мы единогласно, единодушно смотрим на сайт Colgimet, который сообщает плюс 14 на 9 утра в Мурманске. И наш студийный термометр показывает абсолютно такие же цифры.
2: Как интересно.
1: А 1/10 уже есть. Идем на повышение.
2: Сбросим 1/10 на наше дыхание, как пелось в одной песне. Спонсор прогноз погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене.
1: Цены удивляют. Фролово 24А, Кольский 27Б, 25, 25, 50.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
1: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
2: Всем привет, с вами Максим Байков. Федеральные эксперты отмечают, что этим летом российский рынок недвижимости перешел в состояние сбалансированной коррекции и адаптации. Но наш рынок недвижимости, мурманский, в первую очередь мы говорим о вторичном жилье, значительно отличается от среднероссийского. Эксперт программы Константин Винзовский говорит, что летний рынок недвижимости показал ожидаемые результаты.
3: Как и многие годы, в летний период рынок недвижимости вроде как сокращается в объемах сделок, в количестве участников, но баланс спроса предложение перекашивается в пользу дефицитного рынка, где спрос хоть и меньше, но он сохраняется, а количество предложений значительно уменьшается. Это лето в 2026 году произошло то же самое. Говоря о рынке, да, он сжался. Было 1800 предложений в агрегаторе, там, да, в популярном, а сейчас плюс-минус 1300. Более того, работая с этими предложениями, не все можно даже посмотреть, к сожалению.
2: Объявление активное, но показать квартиру владельцы не могут, так как находятся в отпуске за пределами региона. В итоге реальных предложений меньше, чем выдает база агрегатора.
3: Конечно, те, кто решает жилищный вопрос, испытывают трудности. Отсюда, несмотря на летний период, цена на недвижимость не падает. Разбирают все, что есть на рынке, наиболее интересно, привлекательно, ликвидно. Ну и количество сделок пускай меньше, но в целом так с коллегами по гильдии риэлторов вижу, что сделки идут, движение есть.
2: Говоря о ценах, напомню, с чего начинался этот год. Средняя цена квадратного метра жилья на вторичном рынке Мурманска 5 января составляла 94 700 рублей. Далее цена несколько выросла, через пару месяцев достигнув отметки 109 тысяч за квадрат. Весной же пошла вниз, достигнув 90 с небольшим тысяч, сообщил Константин Винзовский.
3: В начале лета поднялась до 100, в июне месяце опять снизилась до 94, в июле поднялась до 99, сейчас последний срез, конец первой декады августа, 106 242 рубля. В целом цена крутится в пределах 100 тысяч рублей. Здесь можно сослаться на инфляцию, в общем-то, смело, потому что инфляция есть, прошло уже 8 месяцев, поэтому она в любом случае существует. Поэтому если мы наблюдаем какой-то минимальный рост, то, скорее всего, это ситуационно, это летний дефицит, инфляционное влияние, то есть вот эти 100, там плюс 105, 106 тысяч рублей в среднем, это реальная рыночная цена. По существу в течение года цена не изменилась. Цена сохранилась в пределах 100 тысяч с мелким-мелким плюсиком.
2: Завершая разговор о стоимости квадратного метра жилья, можно отметить, что такая стабильность говорит об увеличивающейся доступности жилья на вторичном рынке Мурманска. О влиянии на рынок снижения ключевой ставки ипотеки мы расскажем в следующем выпуске программы.
0: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
1: Утреннее шоу «Двое против сна». Удачное начало удачного дня.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в формулу. Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. Формула – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
2: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу, встреча с хаски и северными оленями, Аврора Парк, северное сияние, день, который запомнится. Бронь 911-370-27.
3: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
4: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
3: Компания «Консультант ИТС».
0: 22 августа. Хэхэ-бар. Летняя сессия проекта «Скайтоп». Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура. Копанган. Мурманск. Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар. Таиланд. Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
1: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
0: Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Jazzy, my people.

0: Так, друзья, мы, как всегда, в это время берем, значит, пакуем вещи и отправляемся на вершину одного из хит-парадов планеты. И сегодняшний день не исключение. Спонсор рубрики «Оно ДПО» — Академия ТОП. Компьютерная Академия ТОП открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72.
1: Отправляемся мы в страну. Ну вот если вы, например, хотели давно найти клад, то вот в этой стране точно это можно сделать, потому что там Древний Рим оставил такое большое наследие. Да, так наследил, что до сих пор всякие золотые сокровищницы открывают, находят, и 6 тысяч лет назад, как это было, так вот до сих пор и копают люди. Вообще эта страна третья в мире место занимает по археологическим находкам, раскопкам после Греции и Италии.
0: Вот ну, так вот. Греция и Италия, это, конечно, очень намоленные места.
1: Очень.
0: А я про вот эту страну
1: вот
0: я не знал.
1: А вот эта страна тоже. А еще эта страна...
0: То есть лопату с собой брать?
1: Можно, да, скребок, совок, всем, чем там археологи пользуются. Вот-вот. Но еще этой стране мы говорим, конечно же, спасибо за кириллицу, за алфавит, потому что и Кирилл, и Мефодий придумали азбуку, которой мы благополучно по сей день пользуемся. Еще эту страну называют страной роз. Очень много там роз растет и производит. И всякое различное масло, и всякие парфюмы. Парфюмерную продукцию. И еще вот это, ты помнишь, было варенье из лепестков розы, ты ел?
0: Когда-то, да, наверное.
1: Вот мне кажется, вот в детстве, вот у нас у всех такое было варенье из лепестков
0: розы. В детстве у нас много чего из этой страны было.
1: И это точно тоже верно.
0: В основном кетчуп, который вообще был на прилавках советских магазинов, был оттуда родом.
1: С тетенькой такой вот там. Да, да, да. И зеленая, по-моему, крышка была.
0: Чем был прекрасен, он закручивался на вот какую-то такую крышку, нужно было завернуть, и все, и он закрыт. Дело все в том, что в Советском Союзе мало было тары, где крышка закручивалась.
1: Так и есть. Ну и, конечно, там предпочитают звуки волынки, а вообще в этой стране есть такой...
0: Волынки?
1: Волынку, да, очень любят там. И,
0: меня она исключительно в Шотландии.
1: Да. Нет, вот пускай она теперь с этой страной у тебя ассоциируется.
0: Мамочки.
1: Потому что массово там играют на волынке. Ну и еще у них есть такой феномен, который называется «Всяко чудо за 3 дни». То есть вот 3 дня они чем-то восхищаются,
0: а потом забывают.
1: Все,
0: как
1: забыли.
0: Да. Вот, возможно, с нашей песней номер один сейчас...
1: Вот не знаю, будет ли так, или уже так.
0: То же самое со временем, но тем не менее.
1: Мы в Болгарии, друзья.
0: Это Болгария. Это вот все это время мы говорили о Болгарии, и у меня одна из других шокирующих информаций.
1: Да.
0: Вот ты сейчас меня шокировала тем, что оказывается...
1: Волынка,
0: да? А болгарский перец, знаешь, почему он так называется? Это не потому, что он родом из Болгарии.
1: Один из моих любимых овощей, так.
0: Вообще, на самом деле, это в любом случае не перец, он из семейства пасленовых, то есть он родственник картофеля. А во-вторых, нам просто в Советском Союзе, его завозили из Болгарии. И поэтому
1: перец
0: его прозвали болгарский перец.
1: То есть это мы придумали.
0: Да, это название болгарский перец, оно распространено на территории, скажем так, стран СНГ, бывшего Союза. Больше нигде.
1: Хорошее название.
0: А в Восточной Европе его называют паприка, этот перец. Ладно, так или иначе, по поводу песни. Очень колоритная женщина будет сейчас петь. Ее зовут Лидия. Ну, так вот, знаете, без каких-либо фамилий. Просто Лидия.
1: Просто Мария, просто
0: меня Лидочкой. Аморе называется песня. Опять же, никаких длинных названий. Ну и в целом я посмотрел клип. Там вот как будто бы, знаешь, представь себе ситуацию, когда Маша Распутина в зените своей славы.
1: Вот и хотел сказать, в каком периоде.
0: Но в 2026 году. То есть внешний антураж тот же, но технологии и соответствующие клипы как бы вот 2026 года.
1: Молодица Маша Распутина или а-ля
0: Маша Лидия Распутина, в целом Лидия. Помоложе. Я же говорю, на самом деле это надо учитывать пик карьеры Маши Распутиной. В общем, Лидия Амора сейчас владеет умами болгар. И, возможно, это буквально, возможно, это буквально на 3 дня. Давайте успеем это послушать.
2: Золото чарта. Золото чарта.

0: Гарри, Лидия и Аморе. И я, друзья, хотел вам рассказать еще кое-что о Болгарии, что знаю из соцсетей, из рассказов людей, которые там побывали. И это очень интересная традиция существует в этой стране. Если вы путешествуете на автомобиле по Болгарии, ну, собственно, сами болгары так делают, что нужно учитывать? Что когда болгары за рулем, ну или пассажиры автомобиля, едят какие-то фрукты, косточки, у этих фруктов имеются, они старательно берут и выкидывают их прямо из окон автомобилей на обочины. Ну, а климат в Болгарии такой, что со временем вдоль обочин появляются целые садовые рощи. Это просто, как мне кажется, очень даже интересная традиция. И озеленение идет страны. И в целом ты со временем начинаешь ехать вдоль сливовых, допустим, деревьев. Это совершенно не редкость на трассах Болгарии. И можешь остановиться и набрать слив и сделать вот такой круговорот, как говорится, косточек в природе. Все, заканчиваем мы рубрику под названием «Золото чартов». Гостили сегодня в Болгарии. Пора и домой возвращаться. Спонсор рубрики представляет компьютерную академию ТОП. Открыт основной набор на осень. Дополнительное образование для маленьких студентов 7-14 лет. Робототехника, компьютерная грамотность, безопасность в интернете, разработка игр, английский язык и многое другое. Бронь 21-52-72.
1: Двое против сна на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Килиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
0: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
3: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей «Теннет» с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы «Теннет» – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
4: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
3: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Теннет станет еще доступнее.
4: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
0: Двое против сна. Спят быстро, говорят много, хохочут...

0: Фактомат.
1: Итак, наша традиционная забава. Забава на тему сегодняшнего дня. Сегодня у нас... Что на календаре-то?
2: 18 августа. Ой, красиво. 18.08. И тут еще 20-26. В общем, кто...
1: Тебе все цифры, я так понимаю, нравятся.
2: Ну, много восьмерок, много.
1: Так, на самом деле, сейчас надо будет сказать еще несколько цифр, потому что спонсор рубрики ООО «Полярное сияние». Аврора Парк «Северное сияние». Спеццены на отдых в коттеджах в августе. А какие именно там... спеццены мы чуть позже расскажем. В данный момент вас должны интересовать цифры 488-448. Набирайте их и очутитесь у нас на связи. Алло, доброе утро.
2: Алло, как вас
3: да,
2: зовут?
3: Да, здравствуйте, меня зовут Юрий.
1: Юрий, очень приятно. Mm-hmm. Это, кстати говоря, уже другой Юрий. Вчера вот у нас один Юрий уже выиграл.
2: Сегодня второй. Но не
1: как-то
2: знаем,
1: посмотрим,
2: что будет.
1: Посмотрим, как удастся ли второму Юрию на неделе завоевать награду. Так. А вдруг у нас 5 Юрия будет?
2: Слушай, во-первых, да, 5 Юрия, а во-вторых, надо нам какой-нибудь рейтинг придумать самых счастливчиков и удачников имен слушателей.
1: Кстати, да.
2: Интересно.
1: Но в любом случае, Юрий, мы желаем вам удачи. 2 минуты будем спрашивать у вас, да или нет, может быть такое или нет, верите или нет, потому что мы будем сообщать кое-какие факты, в некоторых подробностях можем приврать.
2: Не, ну события были точные и однозначные, не стоит сомневаться даже в этом.
1: Были,
2: а вот в втором предложении.
1: Даже. Ну что, готовы?
3: Да, конечно.
1: Поехали. По народному календарю сегодня Евстигней житник. Люди в деревнях развешивали связки лука в комнатах в этот день. Да, это чтобы воздух очищался. Лук, антисептик. В России день географа. Главную роль в фильме «Географ. Глобус пропил» сыграл Хабенский?
3: Нет.
1: На самом деле, да. Константин. Прекрасный фильм, кстати. 18+.
2: Да,
1: 1948 год в селе Чаваньга Мурманской области построено новое здание местной школы. Зимой в Чаваньгу можно добраться только вертолетом.
3: Да.
1: Да, это так.
2: Верно.
1: Летом только по бездорожью или на катере по морю. Угу. В этот день, в конце 17 века, в России появилась первая судоверфь. Сейчас у нас в России около 400 судостроительных и ремонтных предприятий.
3: Да.
1: Нет, около 150 поменьше. Да. А старейшая судоверфь близ Архангельска, на Северной Двине. 243 года назад в Санкт-Петербурге открыт памятник Петру Первому. Называется «Князь Серебряный» этот памятник.
3: Нет,
1: конечно, он называется «Медный всадник». Это мы знаем.
2: Да.
1: Слово «телевидение» предложил русский инженер Константин Перский. Произошло это в 20 веке.
3: Да.
1: Да, это действительно в этот день произошло 125 лет назад. Но сначала ему, кстати говоря, больше нравилось слово «электровидение». Красиво. 1952 год. Родился Патрик Суэйзи. Американский актер и танцор. В фильме «Привидение» он там снимался. Его возлюбленную в этом фильме сыграла Вупи Голдберг.
3: Да, конечно.
1: Нет же! Она
2: у
1: там
2: них
1: была.
2: Не очень, да.
1: Она там была, но у них ладилось не очень, а Деми Мор там блистала, и там вот она играла его возлюбленную.
2: Да.
1: А еще сегодня, побольше по нашей части, именинник певец Мика. «Relax, take it easy» пел в свое время Мика, и это был его дебютный сингл.
3: Да.
1: Да, это абсолютная правда. 2007 год, и как раз была эта песня.
2: У меня даже на рингтоне стояла.
1: Вот так вот она была, да? Тебя задела душу.
2: Очень мне понравилось. Так, Юрий, ну что ж, считаем. 1, 2, 3, 4, 5.
1: Пять на три.
2: Результат
1: чуть выше среднего. И с таким результатом Юрий у нас финиширует. Посмотрим, что через час второй игрок у нас нарезультирует, как говорится. И будем сравнивать эти самые итоги. Итоги Юрия. Ответов и второго игрока. Пока еще неизвестно, кто дозвонится.
2: Все, оставляем вас в томительном ожидании, Юрий. А спонсор рубрики «Аврора Парк. Северное сияние» — это ваш побег от городской суеты. Здесь тишина леса встречается с комфортом, а свежий воздух наполняет энергией с первой минуты. Приезжайте за уютом, который согревает даже в прохладные дни. В августе аренда коттеджей от 4000 в сутки.
1: Моя Аврора 51.ру 911 370 27.
0: Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Итак, 10.00 – это время первого выпуска новостей каждого буднего дня. И, естественно, Катя, ваш доклад.
3: Спонсор выпуска новостей – ООО «МРТ-эксперт Мурманск», диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в сентябре запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. Ну что, в Мурманской области с начала года 2026-го завершены работы по капитальному ремонту в 269 многоквартирных домах. Но еще 330 – там
2: ждут,
3: работы
2: пока
3: продолжаются в этих домах. 330 домов, да. Всего в план, краткосрочный план этого года включены 625 домов, и на их обновление предусмотрено более 9 миллиардов рублей. Об этом сообщила министр строительства Мурманской области Александра Карпова на оперативном совещании в правительстве нашего региона. В рамках программы «На севере жить» запланировано 164 вида работ, 97 домов на сумму более 2 миллиардов рублей там работы выполнят. Что касается непосредственно Мурманска, то в работе находятся дома на улицах Лобова, Нахимова, Сафонова, Папанина и на Кольском проспекте. В Кировске и в Североморске также ведутся работы на кровлях и работы по фасадам, но по ряду объектов сохраняются проблемы. Так, например, в доме на проспекте Кирова 49 низкие темпы работ из-за несвоевременного начала и отсутствия согласования технического заключения со стороны управляющей организации. На улице Папанина, это дом номер 7 в Мурманске, потребовалось перепроектирование фундамента. Выявились скальные породы, они не позволяют выполнить работы по проекту, но и сейчас корректируют проектную аж документацию.
2: Ты знаешь,
3: значит,
2: что,
3: все работы сильно затягиваются.
2: Что интереснее всего во всей этой новости. Вот ты в самом начале сказала, около 9 миллиардов в целом все собираются
3: верно
2: потратить. А я вчера смотрел видео в соцсетях, где человек рассказывал о самой дорогой квартире, которая существует на данный момент в Москве.
3: Ой.
2: И она стоит около 9 миллиардов рублей.
3: Ты понимаешь, кто-то квартиры покупает, а у нас тут столько домов по области ремонтируют.
2: Можно отремонтировать
3: капитальный ремонт.
2: Дом на Остоженке этот находится с видами на Кремль и храм Христа Спасителя. Окна в пол, как говорится.
3: Другой мир, другой мир.
2: Да.
3: Вот подумайте. Так, что еще? А, еще давайте продолжим о ремонтах. В Мурманске выбрали нового подрядчика для ремонта дороги. Дорога эта находится на улице Радищева.
2: Это по дыму определили, да?
3: Радищева, да. Кстати говоря, вчера такое задымление было, так я и не выяснила,
2: это
3: что
2: выбрали
3: же это
2: нового
3: такое
2: подрядчика.
3: Было. Подробности. В июле стало известно, что городские власти расторгают контракт с компанией «Северстрой» по ремонту двух дорожных участков. Это улица Павлова и улица Радищева. Буквально пару дней назад мы там проезжали, и там, конечно, как будто бы даже конь не валялся, но в общем,
2: так он и не валялся.
3: Все не очень. Подрядчик этот провалил сроки ремонта, и теперь дата окончания работы, указанная в проекте контракта, 30 октября 2026 года. Ремонт должны выполнить от примыкания к улице Гниповича до примыкания к улице Куйбышева. Вот так вот Бипорт нам об этом сообщает.
2: Мы все запомнили.
3: Да, скорее бы там уже на улице Павлова-Радищева завершились работы.
2: Августа.
3: А то больно неприятно ехать.
2: Мы вот уже появилась первая новость. 30 октября – это крайний срок, да?
3: Подрядчика поменяли, да.
2: Угу. Ладно.
3: В Мурманске продолжается комплексное обновление центра города. Тут уже новости поприятнее сейчас
2: давайте
3: прозвучат. Продолжают обновлять центр города, включая реконструкцию площади Пять Углов, территорию делового центра «Меридиан» и центральные городские тротуары. Работы подходят к завершению.
2: Да неужто?
3: Об этом также на оперативном совещании рассказала министр градостроительства и благоустройства региона Элина Парамонова. Такую информацию нам выдала.
2: Mm-hmm.
3: Мероприятия по реализации концепции «Чистого неба» и вовсе завершены. Ты помнишь, что это за концепция?
2: Ну, пожалуйста, «Чистое небо».
3: Ну, нет, ну, у нас-то тут и было над заливом «Чистое небо», к счастью. На самом деле, эта концепция подразумевает все коммуникации, которые вот находятся над нашими головами, опустить под землю.
2: Серьезно?
3: Здрасте,
2: ты имеешь
3: слава.
2: Ты имеешь в виду провода?
3: Вот давно ты со мной в новостях не работал. Да,
2: да,
3: все верно, да.
2: Я провода согласен. Давно.
3: Провода, да.
2: Это
3: на
2: вы
3: центр
2: все
3: города. Вот такая концепция. Уже завершены все работы. И в связи с этим-то, между прочим, если идти по проспекту Ленина, по стороне отеля, что это, «Азимут» он называется у нас уже долгое время. В общем, идти туда к «Юности», там же расширили тротуар, там же снесли и вырубили, и как якобы в дровяное отправили все кусты сирени многочисленные. Да. Но вот это все потому, что концепцию «Чистое небо» реализуют.
2: То есть без проводов?
3: Без проводов, все провода ушли.
2: На самом деле, я, честно говоря, в Норвегии это впервые наблюдал, когда приехал туда не зимой, а летом. Зимой мы ездили на сказочные каникулы, это было еще в начале 2007 года.
3: Да.
2: Потом я в Норвегии оказался в 2009 году, когда приехал к своему другу. Он учился в университете в Норвегии. И вот мы там 2 недели у него жили. И, в общем-то, знакомились с норвежским укладом жизни. Ходили там туда-сюда. И я обратил внимание, что фонари освещения стоят, а между ними никаких проводов. Я говорю, это что такое? Говорит, у нас все под землей.
3: Вот, вот.
2: Пожалуйста.
3: Вот теперь и в Мурманске все под землей. Мне интересует, а если что-то случится, опять будут копать? Как вот это происходит?
2: Я не знаю. Возможно, выгодоприобретатели здесь, опять же, хозяева лопат.
3: Либо так, так делают, что ничего не ломается. Ну ладно, все это, конечно, очень любопытно. В общем, все воздушные линии убрали под землю, отремонтировали теплосети, заменили канализационный коллектор. И это я уже про площадь перед деловым центром «Меридиан» говорю. Ага. Сейчас на объекте ведется разработка грунтового основания и устройства бортового камня. Как отметила глава профильного ведомства, на тротуарах в центре города уложат плитку, появятся современные велодорожки. Это все еще предстоит сделать. Ну и напомню, что остановочный павильон вернется на место прежнее историческое кафе «Юность».
2: Ура! Да. Я, кстати, поводу велодорожек современных одну интересную деталь из своего сегодняшнего утра вспомнил. Ну, помимо того, что я встретил белку здесь, в центре города, я видел бегуна. Он бежал аккуратненько по велодорожке. И я подумал, ну, есть люди, которые, когда бегут или делают какие-то иные физические упражнения, например, жмут штангу, представляют себя машиной. А этот человек представлял себя, видимо, велосипедом. Ну, я велосипед.
3: Слушай, ну я думаю, что это удобно в том плане, если бы все велосипедисты и те, кто катается на самокатах, не только по этой дорожке ехали,
2: но они стараются.
3: То, конечно, бы потоки людские были бы разведены, не, ну, 6, и не было бы так страшно.
2: 6:30 утра, там вообще никого.
3: История.
2: Там я и этот бегун были единственные.
3: Слушай, я в целом, когда это многолюдный час, когда улица заполнена людьми, когда это вечернее время и так далее.
2: Я
3: и
2: бываю.
3: Вот если бы вот это все соблюдать, вообще никаких проблем бы, мне кажется, не было.
2: Но
3: немножко не так обстоят дела, да. Так, и последняя новость этого выпуска говорит о том, что лето неминуемо подходит к своему завершению в Мурманской области. На официальных пляжах, это Аврора пляж и Северный пляж, завершили купальный сезон. Начинался ли он, этот купальный сезон?
2: Почему нет? Начинался, конечно.
3: Начинался, конечно.
2: Вот
3: нет,
2: у нас
3: открывали пляжи, конечно же.
2: Общие знакомые буквально на днях путешествовали и проезжали мимо пляжа на Уре, там купались. Люди.
3: Да, очень закаленные люди.
2: При этом люди сочувствующие стояли на бережку в пуховиках.
3: Ну вот, видишь, вот так.
2: Но на выходных не было повода для пуховиков, как по мне. Хотя я периодически встречаю людей в пуховиках, и, честно говоря, каждый раз диву даюсь. Вот не далее, как вчера после работы вышел на улице плюс 20 в маршрутке. Значит, сижу, а там же маршрутки, ну, как бы, ну, примерно как на подводной лодке, только еще тесней. Вот, и человек встает, и, значит, он, когда встает в проходе, ждет своей остановки, его пуховичок мне вот так вот по лицу. Брум-брум.
3: Может, это турист был, не знал, как одеваться.
2: Тебе не же, как бы, ну... Ну,
3: жарко вчера было, конечно.
2: Мы не осудим, если снимешь.
3: В общем, купальный сезон завершен, связано это с погодой. Ночью становится холоднее, вода в озерах быстро остывает,
2: да
3: и сильно прогреться она, давайте будем честными, не успела. Купание на мурманских пляжах запрещено. Но приезжать просто отдыхать у воды по-прежнему можно. Рассказали в Министерстве туризма и предпринимательства. Также там, в министерстве, привели статистику по посещаемости вот этих двух локаций, пляжей официальных.
2: 17
3: тысяч. С момента их открытия. Да! Как считали-то?
2: Я не знаю.
3: По головам? Ну, интересно.
2: Ты прикинь,
3: Напомню, в июле открыли эти пляжи, и вот буквально за месяц, ну, полтора получается.
2: Приходит специальный человек.
3: 17 тысяч
2: визитов.
3: Знаешь,
2: как, не знаю, встречала ли ты в самолетах таких людей или
3: меня
2: нет?
3: Меня посчитали.
2: Я в основном за рубежом, на зарубежных лоукостерах видел таких людей. Она считает пассажиров, стюардесса, и у нее такой счетчик на руке.
3: Ну вот, да, я видела такой, конечно же, тоже.
2: И ты лежишь на пляже, звучит вот эта музыка. Ла-ла-ла-ла-ла. Да. И человек всех считает.
3: А кому-то это может не понравиться.
2: Да.
3: В общем, да, 17 тысяч визитов зафиксировано. Напомню, Аврора пляж на озере Канинтьявр находится. Он работает круглосуточно. Северный пляж Ура-Губа на реке Ура открыт с 9 до 21 часа. Вход свободный на тот и на другой пляж. В общем, захотите отдохнуть у воды, но не купаться. Купание под запретом. Еще раз напоминаю.
2: А-та-та.
3: Пожалуйста, добро пожаловать на пляжи Мурманской области.
2: Ну, это официальные пляжи. Еще есть, по-моему, тьма. Неофициальные.
3: А такие пляжи нам не пляжи, знаете ли.
2: Да, это нам не друзья.
3: Спонсор выпуска представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью. 63-22-00. Медицинские услуги, возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста. Выпуск новостей первый завершен.
2: Пошел.
3: Еще будет в 12-14. И в 16 часов тоже расскажу вам интересные события нашего города и региона.
2: А на данный момент продолжается утреннее шоу «Двое против сна». Катя Новикова, Вячеслав Каверин здесь до 11. И еще раз всем желаем доброго утра.
0: Пауэр-хит радио с гордостью представляет новинка этой недели. Касается.

0: будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
1: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
2: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
3: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25
0: на Power Hit Radio.
4: Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП ТОВТ Татьяна Андреевна, мебельный салон ЗОВ Мурманск. Только до конца лета. Два подарка при заказе кухни. Ленина, 27А, второй этаж.
2: На улице, значит, достаточно солнечно пока что, но уже облака показываются на горизонте. Но самое странное не в этом. Дело все в том, что сегодня существенных осадков не ожидали. Тем не менее, я сейчас в перерыве между нашими появлениями в эфире на музыке слушал, значит, тут отбивал ножкой под Chemical Brothers и заглянул в свой погодный виджет. И мне погодный виджет на голубом глазу говорит, осадки начнутся в 15-16. Я такой, какие еще осадки?
1: Давайте без осадков. Зачем такой? Час назад мы радовались тому, что...
2: Они будут незначительны, если вообще будут. 0,3 миллиметра.
1: Не, ну судя по тому, что сейчас на небе нет вообще, даже намека нет ни на какие осадки.
2: Ветер северный 4-5 метров в секунду. В данный момент около 14 градусов тепла. Потихоньку растет температура, не так быстро, как вчера. Но вчера был южный ветер, а сегодня он северо-восточный и умеренный. Поэтому прохладнее. А прохлада ощущается, когда открываешь окошко.
1: Да, повышение температуры воздуха до плюс 18 все-таки мы ожидаем сегодня в течение дня. И это было бы очень даже хорошо.
2: Очень даже бы кстати это было. Особенно учитывая, что многие отправились легко одетыми.
1: Да?
2: Напомню, сейчас в городе плюс 14 градусов.
1: Спонсор прогноза погоды. Белорусские кухни, корпусная мебель ЗОВ. Внимание, летняя комбо. Весь июль и август при заказе кухни вы получаете кухонную мойку и польские петли с доводчиком на весь гарнитур в подарок. ЗОВ. Мебель для жизни. Ленина, 27А, второй этаж.
2: ВКонтакте, кухня и корпусная мебель ЗОВ, Мурманск.
0: Двое против сна на Power Hit Radio.

0: Power Play.
1: Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Лазер Power Play – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: По Мурманску ездят самые северные троллейбусы. В Мурманске крутится самое северное колесо обозрения. Здесь же работают самые северные «Двое против сна». Каждый будний день на 104.5.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствовать скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. Аврора Парк, Северное Сияние. Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
4: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
5: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Ешь, бодрись, проснись. Двое против сна. На Power Hit Radio.

0: Трындятина.
1: Спонсор рубрики ООО «Полярное сияние», «Аврора Парк», «Северное сияние», организация корпоративов. Прежде чем мы перейдем к трендам, которые успели заметить за минувшую неделю, прочтем сообщение Алексея. Алексей написал, что сильная авария случилась на спуске к Северному Нагорному по Кольскому проспекту. То есть, если сверху оттуда, от Аквилона ехать вниз. Поэтому, друзья, если сейчас двигаетесь в сторону Дальней Первомайки, в сторону юга, там вот на этом спуске будьте внимательны, аккуратны, заранее сбрасывайте скорость. Ну и давайте к трендам.
2: Россияне стали заметно чаще скачивать приложения по астрологии, гаданиям и таро.
1: А есть такие приложения, да?
2: Оказывается.
1: А для чего гадалки?
2: Вот, все выходит в смартфоны. За первые полгода 26-го года установили такие сервисы в Рустор на 96% больше, чем годом ранее. 103 тысячи раз. Представляете? Одной из причин такого роста и интереса называют появление ИИ-приложения. Научились выдавать персональные интерпретации, ответ практически мгновенно на ту или иную карту, которую вам предлагает приложение. Пользователю больше не обязательно читать книгу или самостоятельно разбираться в значении карт. Достаточно просто задать вопрос.
1: Ну ты просто такой в телефон.
2: Хотят судьбину знать люди.
1: Берешь телефон. Закончу ли я в этом году ремонт в ванной?
2: И карту тебе, да, в приложении какое-нибудь.
1: А там повешенный.
2: А интерпретация может быть абсолютно разная. Желает знать, что будет.
1: Другие тренды есть. Оказывается, в последнее время стали популярными корпусные десерты.
2: Что это такое?
1: Вот. Это смешное название.
2: В смысле, ешь десерты на корпусе, на твоем не отражается. Это ПП-питание.
1: Это очень было бы кстати. Но, к сожалению, возможно, все-таки отражение какое-то на корпусе есть. Итак, что такое корпусные десерты? Корпусными пирожные и другие десерты называются из-за плотной шоколадной оболочки того самого корпуса, внутри которой прячется муссовая или бисквитная начинка. И главный прикол корпусных десертов это в том, что их форма и дизайн могут быть какими угодно. То есть в основном они сделаны в виде чего-то. Допустим, пирожное в виде яблока. Выглядит прям как настоящее яблоко.
2: Я представляю, о чем ты говоришь.
1: Пирожное в виде коробки соды. Ну, я так просто. Рестораторы и кондитеры экспериментируют напропалую, делают сладости в виде желудей, томатов, камней, анатомических сердец.
2: Это невероятно, конечно, красиво.
1: Банок сгущенки в виде тотора и собачки Шиба Ину. Десерт стал популярным в соцсетях. Блогеры и простые сладкоежки ищут самые странные и реалистичные пирожные предметы, снимают обзоры на них. Это, опять же, вирусится масштабно. Впрочем, многим нравится не только внешний вид таких десертов, но и их умеренная сладость. Представляешь? Как правило, под тонким шоколадным панцирем скрывается легкий неприторный мусс, фруктовое желе и ягоды. В общем, это не кусок Наполеона на 600 килокалорий. Так что он и в этом смысле корпусный.
2: Вот подобный десерт, мне кажется, вот он тоже был, вот этот вот. Как ты правильно
1: называешь?
2: Корпусный десерт. А я видела в одной из кофейн города Пушкин. Этим летом мы там побывали. Недалеко, как раз таки, да-да-да, от Екатерининского парка и дворца. И, значит, там что было представлено? Такая советская эпоха. Неваляшка была. Потом вот это...
1: пирожного?
2: Да. Конфета. И больше всего меня удивили весы. Вот эти вот синие, вот такие вот
1: со
2: большие,
1: стрелочкой.
2: Со стрелочкой, да,
1: не
2: красненькой. Это был не торт, это было пирожное. Оно было...
1: маленькое.
2: Ну, такого
1: маленькие
2: размера,
1: весы.
2: Наверное, как вот смартфон, да-да-да, вот такие вот весы. И стоило это прилично. 850 рублей. Я не купила.
1: Ну, понятное дело.
2: Мне зажилило я деньги.
1: Есть весы.
2: Но очень любопытно это, конечно, выглядело.
1: Да, вот это как раз ты познакомилась с корпусными десертами. Не на словах, а на деле. А что еще у нас в тренде?
2: Лайм вышел на первый план впервые. Более чем за 15 лет 7-Up изменили вкус напитка. Лайм теперь будет чувствоваться сильнее, чем это было ранее. Даже название на упаковке поменяли с привычного лимон-лайм на лайм-лимон. На первом месте все-таки лайм выходит. Заодно обновили и дизайн банок. У изменения вполне конкретная цель — привлечь молодую аудиторию. Выяснили 7-Up, что молодежь любит яркие цитрусовые вкусы, и поэтому решили сделать вот такой вот продукты более лаймовым.
1: Ну и еще в соцсетях, в интернете новый тренд. В сети влюбленным парам предлагают узнать, каким было их первое космическое свидание.
2: Космическое?
1: Да. Тренд предлагает проверить, какой снимок НАСА публиковала в тот день, когда...
2: хочу узнать.
1: Когда влюбленные впервые встретились.
2: Это
1: если
2: что,
1: вы, конечно, помните точно...
2: Это
1: не, не надо, я тебе ссылку скину. Когда влюбленные впервые встретились. Так. Значит, есть архив. APOD. Давайте. так сокращенно назовем, в архиве АПОДА есть снимки почти на любую дату с июня 1995-го. Если вы встретились раньше...
2: Не, нормально, подходит.
1: Галактики, туманности, планеты, астрофотографии и космические визуализации.
2: Это, а вообще, ты знаешь, извини, я тебя перебиваю, просто у меня сразу мысли, я думаю, это же можно подарить, это же можно распечатать, это классный подарок кому-то.
1: Конечно, смотри, я сейчас вот у меня здесь же ссылка активная, вот, пожалуйста, все даты, листаешь. Единственное, что, конечно, немножечко на латинице.
2: Ну,
1: так
2: да.
1: Вот, нужно просто открыть архив, найти нужную дату. Ну и все. Собственно, если вы помните эту дату, заходите, открываете, смотрите. И сейчас это все выкладывают. Вот у меня вот такое.
2: Слушай, ну подожди, это же можно и понять, как планеты были там в день твоего рождения, например. Или там какое-то знаменательное событие.
1: Это уже к астрологам.
2: Это возвращаемся к первому тренду, первой нашей новости.
1: Как были планеты у меня в день рождения, это вот натальная карта называется. Здесь
2: я
1: немножко
2: знаю,
1: другое.
2: Да.
1: Вот я еще видел где-то сервис, это прям давно было. Ты с помощью него можешь узнать, какая песня возглавляла хит-парад, допустим, в США в день твоего рождения.
2: Это вообще, вот ты просто сейчас накидываешь такие классные подарки.
1: Это не я, это уже давно существовало.
2: Ладно, хорошо.
1: Какой-то сервис, который вот показывает, что, что у меня там какая-то такая ерунда была.
2: Да?
1: Вот, естественно говоря,
2: незнакомая тебе, не может такого
1: да,
2: быть.
1: Это такая очень, скажем так, сильно на любителя музыка из разряда на стыке рока и кантри. В конце 70-х в США было такое популярно, там группа Eagles, вот это вот
2: да,
1: все.
2: Да, знаем такую группу, конечно
1: да.
2: же.
1: Но дело все в том, что, к сожалению, группа Eagles, как бы сказать, написала не только «Отель Калифорния». Были у нее и более странные
2: экспериментальные
1: песни.
2: Экспериментальные.
1: Да. На этом о трендах все.
2: О, да, давайте пока на этом закончим. Но у нас есть сообщение, которое нам прислал Олег в приложении «Перекресток». Карла.
1: Маркса.
2: И, видимо, да. И Перовской. Карла
1: Софьи.
2: И Перовской. Не работает там светофор. На самом деле, ничего смешного. Будьте внимательны, осторожны. Карла Маркса, Софьи Перовской. Не работает светофор.
1: Да, я, кстати говоря, вчера проходил на этом перекрестке, там все работало. Но видите, ситуация меняется буквально каждый день. Спонсор рубрики «Аврора Парк. Северное сияние». Отличное место для проведения вашего корпоратива. От активных сценариев на свежем воздухе до праздничного банкета в кафе. Маленькая компания или большой коллектив. Здесь будет душевно каждый. Поэтому бронируйте свою дату прямо сейчас.
2: myaurora51.ru 911-370-27.
0: Трындятина. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Нептуника. What if?

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
2: 22 августа. Хэхэ-бар.
3: Летняя сессия проекта SkyTop.
2: Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура.
3: Копанган. Мурманск.
2: Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
3: Таиланд.
2: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
4: Физкульт, привет!
5: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
6: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
5: Герои Севера за полярный рубеж. Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
6: Регистрируйся на платформе «Байран»
7: для лиц старше 18 лет.

0: Фактомат.
1: Итак, второй раунд игры. Час назад с нами играл Юрий. Опять, вот прям как дежавю. Вчера было то же самое, тоже Юрий, но сегодня уже совершенно другой Юрий. И час назад он дал 5 правильных ответов. И сколько было неправильных? 3.
2: 3, да. 5-3. Такой результат был у Юрия. Спонсор, спонсор нашей рубрики ООО «Полярное сияние», «Аврора Парк», «Северное сияние», организация корпоратива.
1: Итак, прямо сейчас нам нужен второй игрок 488-448, который уже дозвонился. Здравствуйте.
2: Давайте познакомимся. Доброе утро. Кто на связи?
1: Здравствуйте, здравствуйте. Как зовут вас?
3: Александр.
1: Александр. Угу. Случалось уже когда-нибудь участвовать в фактомате у вас?
3: Нет.
1: Не бывало еще такого, да?
2: Но наши правила вы знаете, или давайте мы напомним все-таки.
1: Давайте быстренько пробежимся,
3: да.
1: Мало ли вдруг кто-то слушает еще нас из тех людей, которые впервые слушают, думают, что это там такое началось вообще. Началось следующее. В течение 2 минут будем перечислять факты, которые касаются сегодняшнего дня.
2: Это чистая правда.
1: Да, но вот после этих фактов будут идти кое-какие подробности, где мы можем приврать. Ваша задача — брать на веру это или не брать. Говорить да или нет, верите или нет. Все.
2: Да, вам может знание помочь, а может интуиция, а может просто ваша удачливость какая-то. Это, в общем, всячески, Александр, желаем вам удачной игры. Напомним, на кону у нас сертификат.
1: Да, на посещение парка животных.
2: Очень здорово.
1: Итак, Александр, готовы начать? Наш?
3: Да, давайте.
1: Давайте. По народному календарю. Истегней житник. Погоду определяли по голосу.
2: Могло
1: в этот
2: быть
1: день.
2: Такое.
1: По голосу.
3: Да.
1: Да, кричали в поле. Эхо далеко предвещало солнечный день. Если близко, ждали дождя. Сегодня в России еще отмечается День географа. Да. Первую российскую карту напечатали 500 лет назад.
2: Или раньше, или позже.
3: Верю, наверное. Да, давайте верю.
1: Да, начало 16 века называлась она карта московских земель.
2: Не вам плюс.
1: 1948 год. В селе Чаванька в Мурманской области построено здание школы, что сыграло большую роль в развитии образования в отдаленных селах Заполярья. Чаванька находится на Белом море.
2: Ой.
1: Да или нет?
3: Не верю.
1: Не,
2: не
1: верите?
2: Верите?
1: Нет.
2: Да, зря
1: это Терский
2: делаете.
1: Берег Белого моря. Да. Именно там Чаванька и находится. Да, знать надо географию родную. В этот день, в конце 17 века, в России появилась первая судоверфь. Она стояла на реке Северная Двина.
2: Судоверфь.
3: Давайте поверю.
1: Да, поверю. Это было в Соломбале. Так,
2: а
1: так называется один из районов Архангельска, Соломбальский округ. Валун под памятником Петру Первому, медный всадник, называют гром камень.
2: Ух.
1: Верите в такое?
3: Что? Да, давайте поверю.
1: Да, это поверю. Огромный камень, 13 на 8.
3: Ура.
1: Там, откуда его достали, до сих пор пруд.
2: Да.
1: И, как говорится, там лилии цветут. Русский инженер Константин Перский в этот день на Всемирной промышленной выставке выступил с докладом про телевидение. Он назывался «Телевидение как зеркало души». Верите в такое?
2: Может быть, такое?
3: Мне кажется, ладно, давайте не поверю.
1: Да, доклад действительно назывался менее поэтично, как он назывался «Телевидение как электрическое кино». Родился Патрик Суэйзи в этот день, в 1952 году. Американский актер и танцор. Саундтрек к фильму «Грязные танцы» стал платиновым диском. А композиция... А ну ладно. Ну, хотя бы вот в это. Верите или нет? Платиновый диск.
2: Платиновый диск, саундтрек.
1: А нет, на самом деле, да. А композиция «The Time of My Life» получила премию «Оскар» даже. «Оскар» даже есть.
2: Да.
1: Сегодняшний именинник — певец Мика. Учился в Британии, а уроки пения брал у советской оперной певицы.
2: Мика.
1: Может быть такое?
3: Да, верю.
1: Релакс, тейк ит изи. Это действительно...
2: Плюс.
1: Правильный ответ.
3: Ура.
2: Так, Александр,
1: кстати, секунду. Алла Абла-Бердыева, так звали эту певицу, родилась в Самарканде, Узбекистан. И вот именно она давала уроки пения Мики. То есть у человека настоящий академический вокал.
2: Но это и слышно, знаешь, он такие там вообще вот эти вот...
1: Трели.
2: Пируэты и трели, да, голосовые выдает. Так, Александр, давайте считать ваши плюсы. 8 вопросов мы успели вам задать.
1: Успели.
2: Точно так же, как и Юрию, считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Вот я потому
2: правильных
1: и аплодирую.
2: Ответов. А, так ты в уме уже посчитал.
1: Да,
2: нормально.
1: Я в уме уже посчитал.
2: Ну,
1: один правильный ответ был у Александра больше.
2: Да, Юрий 5, Александр 6. Мы вас поздравляем.
1: Сегодня имя Александра оказалось более удачливым, чем имя Юрий. Но мы в любом случае, Александр, призываем вас пока не как-то не соскакивать с трубки.
2: Да, пока
1: у нас еще есть разговор к вам. Спонсор рубрики «Аврора Парк. Северное сияние». После активного дня время для полного релакса. Баня из липы с чаном на открытой террасе — отличный способ перезагрузиться. Вместимость до 12 человек.
2: Моя Аврора, 51.ру, 911-370-27. Фактомат.

0: Песня дня.
1: Очень, конечно, нас всколыхнул тот факт, что певец Мика, который отмечает сегодня свой день рождения, учился у советской оперной певицы вокалу. Но песню дня мы будем ставить не в честь певца, а в честь танцора. День рождения Патрика Суэйзи сегодня. Да. Человек, который прославился благодаря роли в фильме «Грязные танцы», мне кажется,
2: потом
1: изначально
2: был. Масса прекрасных других ролей,
1: конечно,
2: понимаешь?
1: Конечно, но
2: «Грязные
1: это первое.
2: Танцы» — это то, что просто вот уже, знаешь, засмотрено до дыр было у меня на видеокассете. Mm-hmm. И вот это «Бэйби», девчонку
1: признание.
2: Звали «Бэйби». А ты что, не смотрел этот
1: Нет,
2: фильм?
1: Конечно.
2: Ну, в смысле, конечно!
1: Но ты же сама признаешь, что это большая часть женское кино?
2: Ну да,
1: кино.
2: Да, большая часть женское кино, но классный фильм.
1: С другой стороны, я и «Форсаж» не смотрел.
2: Слушай, ну, учитывая, что вообще «Оскар» за песню главную получил, за саундтрек, платиновый диск этого фильма, мне кажется, ради этого стоит тебе посмотреть.
1: Надо посмотреть. Но сейчас мы будем слушать песню, которая так и называется «Грязные танцы», «Dirty Dancing» и проект «Boosterio», ответственный за эту композицию. И надо же, там в тексте упоминается Патрик Суэйзи
2: даже.
1: Да
2: что ты?
1: Да. Прямо сейчас делаем громче. Ну и на этой ноте прощаемся с вами до завтра.
2: Все. Вячеслав Каверин.
1: Катя Новикова.
2: Все, до завтра. Пока. Хорошего дня.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал». Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru. Новый кроссовер от Яндекса обошел китайцев. В июле Юма 5 обошел Аватар и стал самым популярным электрокаром в стране третий месяц подряд, захватив первенство в сегменте еще в мае. Он сохранил звание лидера в июне и в июле, сообщает Автостат. Правда, речь не идет о тысячах машин. Это старт с нуля и для конкретного электрокара, и для направления таких машин в России. Согласно статистике регистрации, в июле на учет встало 304 новых Юма 5. Ближайшими конкурентами стали китайские премиальные модели. Модели «Аватар 11 и 12» зарегистрированы в количестве 301 и 209 единиц соответственно. Так что если их сложить, то получится, что они впереди, а не автоэлектрическое изделие от Яндекса. Всего же за прошлый месяц в России было реализовано 1540 новых электромобилей. Это на 22,5% больше, чем в июле 2025 года.
0: Акселератор.
3: Главный внедорожник УАЗа получит абсолютно новую автоматическую коробку передач. Производство внедорожников УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач возобновится в 2028 году. Это будет восьмиступенчатая трансмиссия. Работа над ее интеграцией в автомобиль уже идет, сообщил российской газете гендиректор автозавода Ильнур Сахабиев. По словам топ-менеджера, речь идет о том же агрегате, который сейчас представлен в выпускаемых на мощностях УАЗа пикапах. Восьмиступенчатым автоматом оснащают Solar ST9. Ранее сообщалось, что новый китайский автомат по характеристикам и потребительским свойствам не уступает французской шестиступенчатой коробке, применяемой на УАЗах до 2022 года. Спонсор программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. На частоте 104.5 снова лето, снова жара. Еще один час с Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
1: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
2: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, Ситилинк проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 707-105. Оставляй.

0: Дай заявку.
1: Вот такситилинг.
2: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 707-105.
3: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
4: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212 603 311.
5: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
6: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: Капитальный ответ. Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
7: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Сейчас в городе плюс 14 градусов, ветер северный 4,7 метров в секунду. Постепенно ветер усиливается. Однако в дальнейшем, конечно, он останется умеренных скоростей и северное направление будет преобладать. Без существенных осадков ожидают синоптики сегодняшний вторник. Облачная с прояснениями погода в целом сохранится. Ну и температура воздуха 16-18 со знаком плюс обещают нам метеорологи. Пока что в городе плюс 14 градусов при северном ветре 4,7 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2300-14. Number one. Hit music station. Hit music station. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Капитальный ответ. Партнер программы НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области». Капремонт в срок и с гарантией. Подробнее на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: Приветствую, у микрофона Максим Байков. В этих программах мы разбираемся с вопросами, связанными с капитальным ремонтом в Мурманской области. Списывается ли долг за капремонт, если собственник признан банкротом? На этот вопрос ответит начальник организационно-правового отдела Фонда капремонта Мурманской области Виктория Карпенко.
3: Если лицо, признанное банкротом, является единственным собственником помещения, задолженность по взносам на капитальный ремонт снимается с начисления и будет отображаться в платежном документе отдельной строкой, поскольку взносы на капитальный ремонт в силу действующего законодательства начисляются непосредственно на помещение в многоквартирном доме. При переходе права собственности на помещение к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт, в том числе неисполненная обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт.
2: Отмечу, это не распространяется на коммунальные услуги, по которым лицевой счет открывается на нового собственника, а лицевой счет предыдущего собственника закрывается. За капитальный ремонт в таком случае придется заплатить будущему собственнику помещения.
3: Если на помещение зарегистрировано право общей долевой или совместной собственности и один из собственников признан банкротом, задолженность из платежного документа не исключается, так как на это помещение открыт единый лицевой счет, по которому ведется учет начислений по взносам на капремонт, отражается движение денежных средств, поступающих в качестве оплаты в фонд капремонта. Исключением суммы долга из платежного документа автоматически обнулит и задолженность другого долевого собственника помещения, что не соответствует действующему жилищному законодательству Российской Федерации.
2: Как отмечает начальник организационно-правового отдела фонда капремонта Мурманской области Виктория Карпенко, ситуации, когда долг за капремонт фонд имеет право списать, немногочисленны.
3: Встречаются ситуации, когда собственник квартиры является несовершеннолетнее лицо, а родителя признали в установленном порядке банкротом. В таком случае фонд капремонта может исключить задолженность из платежного документа с отражением ее отдельной строкой при условии предоставления документов, подтверждающих признание второго родителя также банкротом или о том, что лицо, признанное банкротом, является единственным родителем или опекуном.
1: Капитальный ответ. Программа выходит при поддержке Фонда капитального ремонта Мурманской области.
4: С нами ваш дом преобразится. С 2014 года мы капитально отремонтировали более 2000 домов.
1: Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: Tom Power Heat Radio. Your number one hit music station.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
2: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брёш собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Килиманджаро Флагман. Это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5 уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте giliomega.ru.
4: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это Вудека. Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. Вудека. От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10. wooddefiseco.com.
5: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
6: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
7: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант 51.рф.
8: You're listening to the best music radio station.

0: Реклама.
1: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
2: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7530-128-20.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
5: Кажется, мне срочно нужен выходной.
6: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. «Аврора Парк», «Северное сияние», бронь 911-370-27.
7: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmul.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmul.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
8: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
9: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Power Hit Radio. New and fresh music.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день. На 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска – ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в сентябре запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. В Терском районе начался ремонт автомобильной дороги регионального значения Умба-Варзуга. Работы пройдут на участке с 89 по 105 километр. Важной особенностью ремонта является применение органоминеральной смеси со специальным клеящим составом. Эта технология позволяет решить многолетнюю проблему пылевых выбросов, характерную для грунтовых трасс, а также повысить экологический комфорт для жителей Терского района и качество дорожного полотна. Как сообщает Минтранс региона, контрактом также предусмотрена замена барьерного ограждения. Движение во время работ будет организовано в реверсивном режиме. Ну и напомню, трасса Умба-Варзуга является ключевым туристическим коридором Кольского полуострова. Она связывает поселок Кумба с селом Варзуга на побережье Белого моря. Сотрудники госавтоинспекции на дорогах Мурманской области за минувшие выходные отстранили от управления автомобилем 17 нетрезвых водителей. В отношении нарушителей составили административные материалы. Напомню, за управление автомобилем в состоянии опьянения и невыполнение требований о прохождении медосвидетельствования предусмотрены штраф 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на 1,5-2 года. Кроме того, по данным региональной госавтоинспекции, в отношении одного нетрезвого водителя, 41-летнего мурманчанина, возбуждено уголовное дело. Он сел за руль нетрезвым повторно. Мурманские огнеборцы – лучшие в России. В Тобольске завершились международные соревнования «Пожарная тяга. Сибирский характер». В турнире приняли участие 22 команды из разных субъектов Российской Федерации, а также из Республики Беларусь и Республики Казахстан. Огнеборцам надо было показать свою силу, выносливость, слаженную работу. На всех этапах организаторы имитировали условия, которые максимально приближены к реальной работе пожарных. Победителем соревнований стала команда Главного управления МЧС России по Мурманской области. Кроме того, наши огнеборцы побили двухгодичный рекорд по времени прохождения дистанции. В следующем году мурманские пожарные представят Россию на международных соревнованиях. Балет на сцене драматического театра. В октябре впервые в Мурманске пройдут гастроли театра классического балета Касаткина и Васильева. В рамках программы «Большие гастроли» на сцене областного драматического театра с 7 по 10 октября зрители увидят постановки «Спартак», «Дон Кихот», «Золушка», балет «Сотворение мира». Билеты уже в кассе драматического театра. Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью. 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14.00.
0: Еще один час лета пролетел. Сделай следующий час ярким с Power Hit Radio.

0: День открытия с подарками для участников фотозоны, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
1: 3 сентября. Время скидок. День, когда откроют мясной магазин.
2: Без возрастных ограничений.
3: Физкульт, привет!
4: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
5: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
6: Герои Севера за полярный рубеж.
7: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
5: Регистрируйся на платформе «Байран».
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
10: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Хит-радио 488-442. New and fresh music.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Сейчас в городе уже плюс 16 градусов, но это не предел, как говорят синоптики, до плюс 18. Может подняться сегодня температура воздуха в нашем городе. Облачная с прояснениями погода до конца суток в целом сохранится без существенных осадков, и ветер останется северо-восточным умерен. Кстати говоря,

сейчас он северный, этот самый ветер, и скорость его составляет 3,7 метров в секунду. А что касается температуры, напомню, она в данный момент плюс 16. Спонсор прогноз погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, Огарнип 314-511-011-2300-14. You're number one. Hit music station. Power.

0: degrees. Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
4: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
3: Компания «Консультант ИТС».
5: Кто не работает, тот ест.
6: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
7: Vegas. The radio station. This is Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
2: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
3: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
2: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
3: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3300.
4: 22 августа. Хэхэ-бар. Летняя сессия проекта «Скайтоп». Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура. Копанган. Мурманск. Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
5: Таиланд.
4: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей. Power Hit Radio.

приготовься. Сейчас будет жарко. На 104.5. Настоящий олдскул и стопроцентный хит. Эта музыка будет вечной.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: А часики-то тикают. Не пропусти это и жаркие хиты на Power Hit Radio. Hit Radio.

0: Лето в Мурманске переменчивое. Настрой мурманчан на Power Hit Radio. Постоянен. Feel the power. Power
1: Hit. Yes! Power Play. Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «1 маникюрная». This is PowerPlay.

0: Как вы мне надоели. Переходите уже на Ситилинк. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
1: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
2: Вот это Ситилинк.
3: Физкульт, привет!
2: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
4: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
5: Герои Севера за полярный рубеж.
2: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
4: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
6: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
7: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
8: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
7: название треков,
8: голосование за самые понравившиеся,
7: передача сообщений в студию.
8: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
7: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
9: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». В среду баловать мурманчан изобилием солнца погода явно не намерена. Преимущественно облачным обещает быть 19 августа. Вероятность осадков не так уж и велика, но сбрасывать ее со счетов совсем не стоит. Ветер намечается северо-восточный, восточный 4-8 метров в секунду. Температура воздуха вполне комфортная – 16-18 градусов выше нуля. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2-00-14.
2: You're number one.
3: Heat Radio.
2: Check this out. Power Heat Radio.

Это вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Реклама.
1: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
2: Встречайте обновленный Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Хольский, 118. Телефон 33-000.
1: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу. Встреча с хаски и северными оленями. Аврора парк, северное сияние. День, который запомнится. Бронь 911-370-27.
3: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
4: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
5: Вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
6: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
5: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
7: Today's hit music. Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
2: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. Вконтакте «Аутомак 051».
4: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: 22 августа. Хэхэ-бар.
6: Летняя сессия проекта «Скайтоп».
5: Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура.
6: Копанган. Мурманск.
5: Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вокабуляр.
6: Таиланд.
5: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
7: О, саженцы подвезли. На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
8: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
9: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
10: You're listening to Power Hit Radio 104.5.

Делай громче. Делай громче. Путешествие во времени начинается на 104.5. Немеркнущий. Мы помним, ты слушаешь.

0: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день. На 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска – ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в сентябре запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. Более 120 домов в Мурманске остались без горячей воды из-за ремонтных работ. По информации Мурманской ТЭЦ, в связи с проведением работ на теплосети, до 17 часов будет отсутствовать водоснабжение. Также до завершения ремонтных работ на сетях МЭС и внутридомовых сетях будет отсутствовать горячее водоснабжение по адресам в зоне ведения компании, сообщили в мэрии города. Под отключение попали 126 домов, относящиеся к Мурманской ТЭЦ на улицах Книповича, Полярные Зори, Новое Плато, Трудовые Резервы, Полярной Правды, Сомова, Буркова, Папанина, на улице Гвардейской, проезде Тарана, а также дома, которые обслуживает МЭС. Они находятся на улице Полярной Зори, Тарана, Буркова, Карла Маркса. В Мурманскую областную детскую больницу поступило новое оборудование, масштабное переоснащение. Больница стала возможна благодаря федеральному проекту, который входит в национальный проект «Семья». До конца года детская больница получит порядка 150 единиц нового оборудования, часть из которого уже поступила. Это гибкий уретероэноскоп, аппарат для литотрепсии. Дети с почечной коликой или с камнями в мочеточнике поступают в больницу регулярно, 5-6 пациентов в месяц. Теперь всю необходимую помощь дети могут получить в Мурманске. Новое оборудование также в отделении реанимации. Это открытая реанимационная система, предназначенная для выхаживания недоношенных детей с хирургической патологией. Заместитель главного врача по хирургической помощи Александра Шереметьева рассказала, ожидается поступление новых эндоскопических стоек, лапароскопической стойки и стойки оториноларингологической. А это значит, что в Мурманской областной детской больнице в два раза больше смогут проводить операции маленьким пациентам, сообщает «Мурманский вестник». Материнский капитал в Мурманской области перестанут выдавать в виде бумажного сертификата. Региональное министерство труда разработало проект постановления о переходе на цифровой формат. Все сведения, необходимые для оформления льготы о семьях, имеющих на нее право, содержатся в базе данных областного центра социальной поддержки. Поэтому необходимость в бумажном документе отпала. Подать заявление на получение материнского капитала можно будет через МФЦ или через госуслуги. В Мурманске завершились масштабные соревнования по велоспорту. Испытать свои силы на сложных трассах Долины Уюта в дисциплине маунтинбайк решились более 200 гонщиков из Санкт-Петербурга, Чувашской республики, Удмуртской республики, Мурманской, Свердловской, Самарской, Московской, Ивановской, Тюменской и Челябинской областей, а также из Приморского края, Москвы и Республики Беларусь. Наш регион на первенстве страны представляли Анастасия Тутарова из Апатита в категории 17-18 лет. Она заняла 9-е место, а также мурманчанка Варвара Лобачкова в категории 15-16 лет. В эти дни также прошел любительский чемпионат России, в котором победу одержали спортсмены из Москвы, а также Андрей Трошин из Ивановской области и мурманчанин Дмитрий Кочеров. Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью. 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 16.00. Power.

Начинается дневной эфир на 104.5. Это программа приветов и поздравлений Power Your Day за пультом Светы Владимирова. Всем привет! Сегодня вторник, и это прекрасный день уже только потому, что понедельник мы с вами пережили. Кстати, именно вчерашний понедельник лично у меня и не был похож на все остальные. Дети мои весь вечер провели, ловя адреналин на аттракционах. Народу, кстати, в парке было немало.

0: Вайбере. Жду ваших сообщений.
1: 488-4448. Телефон службы поддержки вашего дня. Power Your Day.

к нам полетели. И самый первый предназначается для супруги Евгения, а передает его Ли Бебяо. «Сам я из Москвы», пишет он, «но специально слушаю вас в интернете целыми днями». Итак, Евгения Ли Бебяо, привет, так привет, новиночка от Мизма

0: Байрам. Для лиц старше 18 лет.
1: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Хит-радио 488-442.
1: Если села батарейка,

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Вижу я все те приветы, которые вы мне присылаете. География их сегодня как никогда обширна. Из Риги приветы, из Москвы, из Санкт-Петербурга вижу все заявки. Все обязательно для вас исполню. Но сначала давайте о погоде. Так что вы тоже пишите, как там у вас в Риге, в Москве сегодня, а вы послушайте про Мурманск. Спонсор прогноза погоды.

0: Коды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Икольский 27Б. Итак, сегодня с утра у нас в Мурманске воздух успел прогреться до плюс 16, но вот у меня и дома, и здесь на термометре в радиостудии показывало плюс 17 градусов, однако северный ветер все-таки к нам, до нас дотянулся, задул, и прогрев остановился, и вот уже за каких-то полчаса уже 16,8 потихонечку пошел на спад, но тем не менее плюс 16 сейчас в городе, осадков не наблюдается, очень облачно, даже прояснений не вижу, в центре их нету, достаточно пасмурно. Сейчас ветер северный 3,7 метров в секунду. Главное, чтобы он не усилился, но на улице, надо сказать, достаточно комфортно. И населенные пункты, в которых сейчас жара, где вы плавитесь, скрываетесь в торговых центрах под кондиционерами, нет. В Мурманске, знаете, замечательно прохладный ветер. Все идут, накинув жакеты на плечи, улыбаются. Погода чудесная, но только бы сильнее не похолодало. Кстати, заход сегодня будет солнца наблюдаться в 21 час 34 минуты. Закат у нас сейчас красивейший. Продолжительность дня составит 17 часов 26 минут. И, наконец-то, у нас теперь есть темная ночь. Она будет длиться недолго сегодня, 3 часа 16 минут, но у нас теперь есть темное время суток, когда можно не шторы на окнах, можно даже с открытыми шторами словить немножечко темноты. По области сегодня также облачно с прояснениями, местами идут небольшие дожди, ветер северных направлений, температура воздуха достаточно разбросана. Плюс 10 сейчас в Териберке и плюс 19 в Умбе. Так что, если хотите погреться, двигайтесь на юг. Ну, а в Мурманске сейчас плюс 16 градусов. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа автомобиля 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А, Икольский 27Б.
1: Лето не на юге, а в душе. Сложи пазл хорошего настроения на 104.5.

мурманчанам прилетел из Риги. Эдмунд, вам тоже огромный привет из Мурманска. Эдмунд даже нам видео прислал, как нас слушает. Пишет, что в Риге синхронизация тоже плюс 16. Ну, мы точно все на одной волне. Эдмунд, ну и для вас, слышите? I'm good, включайте погромче. Пусть у всех сегодня будет отлично.

0: Power Unit. Реклама.
1: Скоро осень. Фитнес-клуб «Просим». Сеть спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер» представляют акцию «Безлимитная осень». Только с 21 по 28 августа. Безлимитная карта на 3 месяца. Дневная или полного дня. На особых условиях. Рассрочка от клуба. Целых 3 месяца тренировок. 2 платежа, 0 забот. Ваш успешный старт в новый сезон. Успейте забронировать. Звоните 70 70 23.
0: Power Unit. Сила твоего дня.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: 22 августа. Хэхэ-бар. Летняя сессия проекта «Скайтоп». Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура. Копанган. Мурманск. Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар. Таиланд. Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей. Power Hyundai. Твоя беспроводная зарядка.

от 7 лет на основное обучение. Бронь 21 52 72. И в этом часе в рубрике «Автохит» я предлагаю отметить музыкальный день рождения. А сегодня его отмечает Мика, британский певец. Вы все его знаете, потому что очень часто заказываете его песню «Relax, Take It Easy». Однако, это была действительно его дебютный сингл, он вошел в его дебютный альбом, но ведь у Мики еще много.

в 23-м году он вообще выпустил пластинку полностью на французском языке. Вот так. А мы-то знаем только релакс. Поэтому в честь дня рождения исполнителя я предлагаю послушать его песню, которая называется «Грейс Келли». Она совершенно не хуже той, которую вы все любите. Может быть, тоже она вам понравится. Может быть, будете ее заказывать. Ну, а называется она «Грейс Келли». Не знаю.

0: строчка о ней. Тем не менее, песню мы будем слушать. Эту и всем, кто за рулем, огромный привет.
1: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Компьютерная подготовка с 7 до 8 лет. Малая компьютерная академия для детей 9-14 лет. Группы буднего и выходного дня. Современные помещения в центре Мурманска. Подробности по телефону 21 52 72.
1: Автохит на Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
2: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
3: Ура! Снова в школу! А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
4: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В августе при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рихау» скидка 50%. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
5: Килиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Power Hyundai. Сила твоего дня.
8: Готовьтесь к осени вместе с сетью спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер». Только с 21 по 28 августа акция «Безлимитная осень». Безлимитная карта на 3 месяца, дневная или полного дня на комфортных условиях. Рассрочка от клуба в 2 платежа. Платите частями, тренируйтесь без ограничений. 3 месяца, 2 платежа, 0 забот. Подробности 70 70 23.
7: Power Hyundai.

Друзья, позволю себе напомнить о том, что сейчас идет программа Power Your Day. Это приветы и поздравления. Их сегодня огромное количество. Диана из Питера передает привет Леночке. Желает всего самого замечательного. Доработать эту неделю ждет ее вместе с детьми. Вот такой замечательный привет. И вы тоже передавайте свои приветы. Ну а все, что вы уже прислали, обязательно исполните.

0: В Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.
2: Новый час открылся на 104.5. Это Света Владимирова и программа приветов и поздравлений Power Your Day. Я очень рада, что вы подхватили вот эту волну зажигательного вторника. Вот что значит правильно завершить свой понедельник. Сегодня замечательный тёплый.

прекрасным не был этот вторник, а вот все равно пришла у нас информация о дорожной ситуации. Андрей, спасибо вам огромное за то, что держите нас в курсе. Итак, бешеная авария случилась на спуске Семеновского озера. Там большая пробка. Авария на спуске Семеновского озера. Там большая пробка. Вот, пожалуйста, не попадите туда. Ездите осторожнее. Пусть этот вторник ничем не омрачится.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: В Леди Фитнес и Фитнес-Мастер безлимитная карта на 3 месяца на специальных условиях. Подробности 70-70-23.
0: Power Your Day.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
4: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
5: Физкульт, привет!
6: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
7: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
8: Герои Севера за полярный рубеж.
9: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого.
10: Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
11: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
12: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
13: Простых решений не бывает.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и ВО автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролово 24А, Кольский 27Б. Ну что же, вот сегодня прогноз один в один. Обещали после полудня северный ветер и постепенное снижение температуры. И вот вам, пожалуйста. Уже у нас в городе плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный 3,7 метров в секунду. А к вечеру вообще прогнозируют до плюс 13. Вот. Так что кто сегодня вышел раздетым на работу с утра, вот учтите, можете немножечко подмерзнуть, может, за вами заедут или курточку привезут. По области сегодня тоже достаточно облачно, и даже местами идет небольшой дождь. Нас пока это миновало, хотя облачность в Мурманске очень-очень плотная, но дождя пока не наблюдается. Вот, а в области он уже идет. Там также дует ветер северных направлений, и температура воздуха от плюс 10 градусов в Териберке до плюс 19 градусов в Умбе. Но если кто-то расстроился, что сегодня к вечеру будет небольшое похолодание, то не стоит этого делать, потому что завтра снова ожидается до плюс 17 градусов у нас в городе. И вот так. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролово 24А и Кольский 27Б.
0: Северное лето. Оно такое разнообразное. Как музыка. На 104.

Оливера Хелденса «Open your heart», «Открой свое сердце», а продолжит что? А продолжит Рамфеста «You are lonely tonight», а по заказу Светы, потому что она пишет, чтобы никто не был одинок, люди нужны людям. Вот какой красивый у нас сегодня посыл с этой песней.

0: такой грустной композиции. Давайте немножко веселым. Lovers on the Dance Floor.
1: Новый трек на Power Hit Radio.
2: Blandish, Lovers on the Dance Floor.
0: Вот так вот. Любовники на танцполе для Алекса.

0: Power Unit. Реклама.
1: Скоро осень. Фитнес-клуб «Просим». Сеть спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер» представляют акцию «Безлимитная осень». Только с 21 по 28 августа. Безлимитная карта на 3 месяца. Дневная или полного дня. На особых условиях. Рассрочка от клуба. Целых 3 месяца тренировок. 2 платежа, 0 забот. Ваш успешный старт в новый сезон. Успейте забронировать. Звоните 70 70 23.
0: Power Unit. Сила твоего дня.
2: Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствовать скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. Аврора Парк, Северное Сияние. Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
4: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
3: BLG. Надежность в движении.
5: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
6: Powerhit Radio с вами даже если у вас нет радиоприемника.
7: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
6: название треков,
7: голосование за самые понравившиеся,
6: передача сообщений в студию.
7: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
6: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Power Yoday.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ООО «Партнер». Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655. В рубрике «Две минуты с пользой» сегодня сеанс разоблачения магии утренних круассанов. У микрофона Соня Баженова. Здравствуйте. Если ваш завтрак выглядит как россыпь разноцветных хлопьев или одинокая печенька с кофе, поздравляю всех нас и себя в том числе. Мы официально приглашаем свой организм на вечернее свидание с холодильником. Медики из университета Миссури, люди, которым явно не давали покоя наши ночные забеги на колбасу, выяснили, 35 граммов белка на завтрак – это наш единственный шанс не превратиться в оборотня после захода солнца. Оказывается, яичница, творог или добрый кусок курицы с утра буквально вырубают те зоны мозга, которые в 11 вечера шепчут «Сходи, проверь, не скучает ли там борщ». Белок усмиряет грелин, гормон голода. Так эффективно, что ваш мозг просто забывает, как выглядит отдел с чипсами. Дальше прямо объяснение на пальцах. Углеводный завтрак дает бодрость на 15 минут, а потом бросает нас в бездну инсулиновой ямы, где мы, что уж там, порой согласны продать душу за пончик. Белковый завтрак превращает нас в спокойного и рассудительного человека, который смотрит на десерты с высокомерием аристократа. Получается, что если мы не хотим к полуночи косплеить пылесос, надо завязывать с быстрыми кашами. Пара яиц и порция греческого йогурта – это не диета, это страховка от социального позора у открытой дверцы холодильника. Теперь быстренько пробежимся по продуктам-чемпионам для утреннего жиросжигания. Яйца – но это эталонный белок. Там все аминокислоты в достаточном количестве и жиры, позволяющие сохранять чувство сытости дольше. Авокадо – источник мононенасыщенных жиров, которые стимулируют сжигание висцерального жира. Плюс калий для нормализации водно-солевого баланса. Греческий йогурт без добавок – концентрированный белок плюс пробиотики для здоровья кишечника. А здоровый кишечник – это быстрый метаболизм. Семена чиа – рекордсмены по содержанию омега-3 и клетчатки. Они увеличиваются в желудке в 12 раз, обеспечивая сытость на несколько часов. Шпинат и другая зелень – источник железа, фолиевой кислоты и нитратов, которые улучшают работу митохондрий. А митохондрии – это электростанции клеток, где и происходит сжигание жира. Наш завтрак должен быть похож на обед качка, а не на мечту единорога. Соня Баженова, две минуты с пользой. Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто. Постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения. Обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования. Обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110/1, 655-655.
1: Две минуты с пользой.
2: Power Hyundai.
1: Сила твоего дня.

0: Автохит.
1: Спонсор рубрики «Анно ДПО» – Академия ТОП. Компьютерная Академия ТОП открывает набор на основное обучение. Бронь 21 52 72.

сегодня родилась, Екатерину Иванчикову. Ну, наверное, это имя мало кому что скажет. А если я скажу, что ее творческий псевдоним это Айова, то все становится на свои места, почему мы ее сегодня поздравляем. Да, кстати, вот этот вот псевдоним, название группы, это отсылка к альбому группы Splint Knot, который назывался так, точно так же и Айова. Однако позже певица узнала, что Айова это еще и аббревиатура с английского Idiots Always Walk Around. Идиоты ходят по кругу. И неожиданно ей

Изначально не только пела, но играла на бас-гитаре, но позже решила сосредоточиться на вокале и отказалась выступать как бас-гитаристка. Ну и что еще рассказать? Какой-то вот такой интересный факт нашла я для вас. В 17 году вместе с фронтменом группы System of a Down Екатерина снялась в клипе

0: Полифлейм, Айова и Доус. Ловлю автохит этого часа. Всем приятной поездки и отличного настроения. Спонсор рубрики представляет компьютерную академию ТОП. Открыт основной набор на осень. Дополнительное образование для маленьких студентов 7 и 14 лет. Робототехника, компьютерная грамотность, безопасность в интернете, разработка игр, английский язык и многое другое. Бронь 21-52-72.
1: Автохит на Power Hit Radio.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: 22 августа. ХХ-бар. Летняя сессия проекта «Скайтоп». Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура. Копанган. Мурманск. Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
4: Таиланд.
3: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. ХХ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
5: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
6: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
7: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
6: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
7: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
8: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
9: Power Unit.
10: Сила твоего дня.
11: Готовьтесь к осени вместе с сетью спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер». Только с 21 по 28 августа. Акция «Безлимитная осень». Безлимитная карта на 3 месяца, дневная или полного дня на комфортных условиях. Рассрочка от клуба в 2 платежа. Платите частями, тренируйтесь без ограничений. 3 месяца, 2 платежа, 0 забот. Подробности 70 70 23.

каждый день. Вот он молодец, прямо видно в нем оптимиста. А еще сегодня день «Никогда не сдавайся», посвященный тому, чтобы каждый, несмотря ни на что, шел к твоей цели, пишет Степан, и этим просто открывает ящик Пандоры. Ну, вот еще добавочки здесь есть. Только вот что, если целей много, и все они первоочередные? Не бывает всех целей первоочередных. Всегда вы для себя что-то

а вы всегда можете для себя что-то выбрать. И я не хочу останавливаться. Мы сейчас послушаем композицию «Where do I go?». Как бы вопрос, куда мне двигаться и что мне отмечать? А потом я продолжу вам перечислять праздники.

Друзья, если в вашем музыкальная заявка слишком поздно появляется в эфире, пожалуйста, не расстраивайтесь и не обижайтесь на меня. Сегодня их очень много. Вот этот Джоэл Кори звучит сегодня для Анны. Она заказала «Whisper», если вы хотите услышать сегодня вечером чей-то шоу.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день. На 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска – ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в сентябре запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. На реализацию проектов победителей 11-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды Мурманская область получит 274 миллиона рублей федеральных средств. В следующем году общественные пространства появятся сразу в трех городах региона – в Кандалакше, Мончегорске и Полярных Зорях. В Мончегорске планируют благоустроить площадь Революции – это центральная площадь города. В Кандалакше будет создано новое общественное пространство, прилегающее к железнодорожным путям. Обновленное пространство станет частью пешеходного маршрута. В Полярных Зорях предусмотрено создание современной набережной на берегу Пенозера с прогулочным променадом и зонами активности. В настоящее время в Мурманской области также продолжается реализация четырех проектов победителей прошлого года в Мончегорске, в Териберке, в Апатитах и в Кавторе. В Североморске все школы и детские сады прошли приемку к новому учебному году. Как сообщает администрация города, в корпусе лицея номер 1 на улице Гвардейской установили новую входную дверь, во всех подразделениях сделали косметический ремонт. В учебном центре в авиагородке по программе «Арктическая школа» отремонтировали помещение для кабинета «Нейролаб». В гимназии обновили стены на первом и третьем этажах, в детском саду «Аистенок» модернизировали пищеблок. Приемку успешно прошли также основной корпус лицея номер 1, школа номер 7 и дошкольные подразделения. Как сообщает издание «Северпост», комиссия подписала акты готовности. Все учреждения соответствуют санитарным нормам и требованиям надзорных органов и могут принимать детей. В Мурманске остановочный павильон на улице Скальной восстановлен. Как сообщили в городской администрации, неизвестный мужчина разбил стекла остановки в ночь на 16 августа. Специалисты управления дорожного хозяйства заменили разбитые стекла. Администрация напоминает, за порчу муниципального имущества предусмотрена административная ответственность, а в отдельных случаях – уголовная. Нарушителям грозят штрафы, обязательные работы и возмещение ущерба. Бассейн городского спортивного центра «Авангард» начал свою работу. Бассейн находится по адресу улицы Адмирала Флота Лобова, 51. Как уточнили в городской администрации, временное закрытие бассейна в летний период происходит ежегодно. Бассейн прочищают, проводят профилактику, ремонтируют. После плановых работ двери бассейна для мурманчан открывают 1 сентября. Но в этом году бассейн открыли раньше. Уже сегодня с 8 утра «Авангард» работает для посетителей. Уличный кинотеатр откроется в Мурманске в День российского кино 28 и 29 августа на улице Воровского. Покажут кинофильмы. В рамках проекта «Северный характер. Связь поколений» северяне смогут посмотреть короткометражные фильмы мурманских авторов и мультфильмы. Кроме того, жителям города покажут картину «Филателия», ее снимали в Мурманске, а также фильм «Чебурашка 2» и «Буратино». Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью. 63-22-00. Медицинские услуги возможны, противопоказания. Необходима консультация специалиста. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Новикова. Желаю вам хорошего вечера и до скорой встречи.
0: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой

Давно не было такого замечательного вторника. И приветы все какие-то пятничные. Карина передает привет своему любимому Андрюше, просит поставить Басту и мою Мишель «Если я буду танцевать». Ну что за прелесть! Привет и Карине, и Андрюше.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: В Леди Фитнес и Фитнес-Мастер безлимитная карта на 3 месяца на специальных условиях. Подробности 70-70-23.
0: Power Your Day.
2: Физкульт, привет!
3: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
4: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
5: Герои Севера за полярный рубеж.
6: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
4: Регистрируйся на платформе «Байран».
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
9: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
10: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
11: Вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
12: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
11: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9:30 и 18:00.
0: Power Your Day.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Вот в чем особенность старых треков, что, может быть, даже когда они вышли, ни о чем они были тебе, и не слушал ты их. А вот спустя какое-то время слышишь, и что-то цепляет, заставляет слушать какие-то там слова, вслушиваться. Но, собственно, я о погоде. Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролово 24А, Кольский 27Б. Плюс 15 по-прежнему в городе. Мы держимся, хотя синоптики нам упорно прогнозируют похолодание к вечеру. Но не такое оно и сильное, если до сих пор плюс 15. Так что ничего страшного не случилось. По-прежнему за окном облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 3,7 метров в секунду. Завтра в Мурманске будет приблизительно так же облачно с прояснениями, без существенных осадков. Умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью опустится от 9 до 11 градусов, не так и плохо, ну а днем снова мы прогреемся от 17 до 19. И учитывая, что существенных осадков не ожидается, опять можно гулять всю среду. Вот такой замечательный прогноз на завтра. Ну а в области сегодня местами идет небольшой дождь, температура воздуха даже слегка повысилась, в Териберке уже плюс 11, а в Кандалакше вообще 20 градусов. Завтра Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. По области ожидается северо-восточный ветер, в отдельных районах дождь, но это не у нас. Температура воздуха ночью от 7 до 12 градусов тепла. Кое-где будет прохладнее, от 4 до 9 градусов со знаком плюс, но это ночью, это все по домам сидят. Ну а днем в целом по области будет от 16 до 21 градуса тепла. Вот такой прогноз погоды и на сегодня, и на завтра. Ну а в городе, я напомню, сейчас плюс 15. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». В продаже автомобиля 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролово 24А и Кольский 27Б.
0: Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную.

Александр, только что увидела ваше сообщение. Действительно, заходила у нас речь о том, что некоторые уже люди задумываются о том, что вот еще буквально сколько-то дней, немного, и лето, оно закончится. А вот Александр пишет, что он любит осень, поэтому никакой тревоги по этому поводу не испытывает. И даже красивое четверостишее прилагает, которое заканчивается, что пусть вокруг немного холодно, но на душе всегда тепло. Конечно же, особенно, когда вы на 104.5 в кругу друзей, и всегда можно с кем-то пообщаться. Александр, ставлю для вас Джаспера Форкса, такое красивое имя исполнителей.

0: Power Unit. Реклама.
1: Скоро осень. Фитнес-клуб «Просим». Сеть спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер» представляют акцию «Безлимитная осень». Только с 21 по 28 августа. Безлимитная карта на 3 месяца. Дневная или полного дня. На особых условиях. Рассрочка от клуба. Целых 3 месяца тренировок. 2 платежа, 0 забот. Ваш успешный старт в новый сезон. Успейте забронировать. Звоните 70 70 23.
0: Power Unit. Сила твоего дня. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Я календарь перелесну и вижу 3 сентября. Я в мясорубку загляну и там куплю себе мяска.
3: Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозона, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
4: Без возрастных ограничений.
5: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
6: 488-442.
0: Если села батарейка...

Медея, вот такая вот новинка у нас прозвучала, плавно и медленно, не знаю, как она вам зашла, не зашла, можете написать об этом, ну и если понравилось, пишите себе, галочки ставьте, будете заказывать уже на следующей неделе. Ну и поскольку у нас рабочий вторник уже стремительно подходит к концу, за вашими прекрасными, интересными, веселыми сообщениями, я прям таки не заметила, как время перемоталось. Улетучилась просто, еще можно всяких эпитетов подобрать, но что хотела сказать-то, нужно же вечер вторника как-то достойно провести. И вот мы только начали, что сегодня Международный день пино-нуар, и тут, значит, не смогли продолжить, поэтому я сейчас все-таки продолжу. День «Никогда не сдавайся» сегодня еще, о нем уже говорили. День призван вдохновлять людей на достижение целей, преодоление трудностей и веру в себя. Помните, как в «Чародеях»? Вера в себя, это у меня сколько хочешь, хоть отбавляй. Трудности, да плевать я хотела всякие трудности. Разбежался и врезался Иван все-таки в стену, так что всегда еще нужно от

топора. Необычная дата, связанная с историей плотницкого дела. В некоторых регионах в этот день вспоминают мастеров, которые строили деревянные храмы и дома. Такой у нас тоже есть, кстати, деревянный монастырь. Может быть, там и праздник топора тоже

прозорливости. Сегодня стоит довериться своей интуиции и обратить внимание на случайные совпадения. Вот так вот. Ну и еще день противозачаточных средств, потому что 18 августа 1960 года появились первые противозачаточные таблетки, что стало важной вехой в истории медицины. В общем, сегодня вечером однозначно есть чем заняться. И если вы хотите достойно завершить свой рабочий день, еще одну музыкальную заявку я успею исполнить, а может две. Ну и в честь всех этих праздников поставлю-ка я вам Оскара «Spill My Liquor». Собственно, вопрос содержится в названии песни, как и предложение на вечер. You're the other side of my reflection.

0: Реклама.
1: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
2: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
1: Компания «Консультант ИТС».
3: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки «Бриош» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
4: Кажется, мне срочно нужен выходной.
5: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. «Аврора Парк», «Северное сияние», бронь 911-370-27.
2: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00 программа «Буква закона» на Powerhit Radio.
6: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 60 80 60. Юргарант51.рф.
7: Сила твоего дня.
8: Готовьтесь к осени вместе с сетью спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер». Только с 21 по 28 августа акция «Безлимитная осень». Безлимитная карта на 3 месяца, дневная или полного дня на комфортных условиях. Рассрочка от клуба в 2 платежа. Платите частями, тренируйтесь без ограничений. 3 месяца, 2 платежа, 0 забот. Подробности 77.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Капитальный ответ. Партнер программы НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области». Капремонт в срок и с гарантией. Подробнее на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: Приветствую, у микрофона Максим Байков. В этих программах мы разбираемся с вопросами, связанными с капитальным ремонтом в Мурманской области. Списывается ли долг за капремонт, если собственник признан банкротом? На этот вопрос ответит начальник организационно-правового отдела Фонда капремонта Мурманской области Виктория Карпенко.
3: Если лицо, признанное банкротом, является единственным собственником помещения, задолженность по взносам на капитальный ремонт снимается с начисления и будет отображаться в платежном документе отдельной строкой, поскольку взносы на капитальный ремонт в силу действующего законодательства начисляются непосредственно на помещение в многоквартирном доме. При переходе права собственности на помещение к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт, в том числе неисполненная обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт.
2: Отмечу, это не распространяется на коммунальные услуги, по которым лицевой счет открывается на нового собственника, а лицевой счет предыдущего собственника закрывается. За капитальный ремонт в таком случае придется заплатить будущему собственнику помещения.
3: Если на помещение зарегистрировано право общей долевой или совместной собственности и один из собственников признан банкротом, задолженность из платежного документа не исключается, так как на это помещение открыт единый лицевой счет, по которому ведется учет начислений по взносам на капремонт, отражается движение денежных средств, поступающих в качестве оплаты в фонд капремонта. Исключением суммы долга из платежного документа автоматически обнулит и задолженность другого долевого собственника помещения, что не соответствует действующему жилищному законодательству Российской Федерации.
2: Как отмечает начальник организационно-правового отдела фонда капремонта Мурманской области Виктория Карпенко, ситуации, когда долг за капремонт фонд имеет право списать, немногочисленны.
3: Встречаются ситуации, когда собственник квартиры является несовершеннолетнее лицо, а родителя признали в установленном порядке банкротом. В таком случае фонд капремонта может исключить задолженность из платежного документа с отражением ее отдельной строкой при условии предоставления документов, подтверждающих признание второго родителя также банкротом или о том, что лицо, признанное банкротом, является единственным родителем или опекуном.
1: Капитальный ответ. Программа выходит при поддержке Фонда капитального ремонта Мурманской области.
4: С нами ваш дом преобразится. С 2014 года мы капитально отремонтировали более 2000 домов.
1: Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации. Power Hit Radio. New and fresh.

0: В Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые – нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: 17 часов на часах в студии, и ваши приемники традиционно настроены на волну на частоту 104.5. Ваши магнитолы готовы принимать программу «Вечерний круиз-контроль». Всем привет, кто только что пересел за руль автомобиля или продолжает за ним находиться с утра. И в начале прям программы мне хочется спросить, что же такого случилось в этот вторник. С утра у нас уже были сообщения об авариях. Утром была авария на Кольском проспекте на спуске к Нагорному, а вот в 15 часов сообщили об аварии на спуске Семеновского озера. Авария там очень была нехорошая. Были заняты обе полосы движения. Проехать было невозможно, только по встречке. Там образовалась пробка. В общем, о том, как сейчас обстоят дела с аварией на Семеновском озере на спуске, пожалуйста, сообщайте мне в студию, чтобы можно было об этом всем мурманчанам рассказать, для кого этот маршрут актуален. Ну и все остальное, что увидите, конечно же, сообщайте. Для вас работает приложение Power. Там можно надиктовать аудиосообщение или написать обычное сообщение. Также для вас работает телефон студии 488-448. Меня зовут Света Владимирова. И я очень попрошу вас ездить сегодня с особой аккуратностью и внимательностью, потому что вон что у нас с утра творится. Спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал». Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Вот Александр дополняет нам информацию по аварии на Семеновском озере. Стоят в левой полосе на спуске, пишет он, а правая свободна. То есть проезд там не совсем заблокирован, проехать можно, но все равно проезд немножечко затруднен. Учитывайте, это при построении своих маршрутов.

0: Автохит.
1: Всем привет! Каждую машину от PowerHit Radio. Вы на частоте 104.5 и сейчас в эфире рубрика «Автохит». Хочу вам поставить сегодня актуалочку. А сегодня в утреннем круиз-контроле вы обсуждали, видимо, наличие бензина. Где, как, сколько дают, не дают, присутствует, отсутствует. Так вот, до сих пор эта тема актуальна. Песню вам поставлю старую, но... как оказалось, очень даже востребованную. Называется она «Газолина», то есть в переводе это обозначает «бензин». Однако песня совершенно не о бензине. Но мы не будем с вами вдаваться вот в эти вот дебри и думать о том, что же хотел сказать автор. Называется «Газолина», значит, будем ее слушать в качестве актуальной информации о том, что бензин должен быть везде. Согласны, всем полного бака и «Газолина» вам.
0: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Встречайте обновленные Havail Jolion и Havail Dargo. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Havail Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
4: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
5: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариатор. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
6: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
7: Я Колин Вау переверну, и снова 3 сентября.

0: На сайте в приложении «Пиццерийка». Все по-настоящему.
1: И Погорякина Диана Валерьевна, Огорнип 32-023-75-00-128-20.
2: Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудека» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт brusnikino.com.
3: Круиз-контроль.
4: Кольский транспортный терминал, комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
3: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: Плюс 15 градусов сейчас в Мурманске. Пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный 3,7 метров в секунду. Заход солнца сегодня будет в 21 час 34 минуты. И продолжительность дня составит 17 часов 26 минут. Завтра в Мурманске будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью понизится до 9 градусов. Ну а днем воздух прогрессирует.

0: Греется максимум до 19. Что касается самого теплого 18 августа в истории наблюдений, то этот день выпал на 1970 год, и тогда было плюс 26,1 градуса. Вот когда было тепло. Но мы и сейчас не жалуемся, согласитесь. По области сегодня местами идет небольшой дождь, и температура воздуха от плюс 11 в Териберке до плюс 20 в Кандалакше. Уже завтра наш регион будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. По области ожидается северо-восточный ветер, в отдельных районах дождь, температура воздуха ночью от 7 до 12 градусов, в отдельных районах прохладнее, от 4 до 9 градусов тепла, ну а днем по области воздух прогреется от плюс 16 до плюс 21. Это все о погоде к этому часу. В городе сейчас плюс 15.
1: Лето в Мурманске переменчивое. Настрой мурманчан на Power Hit Radio.

Я напомню, это вечерний круиз-контроль на 104.5. Мы продолжаем следить за ситуацией на дорогах города. На данный момент есть информация об аварии на спуске от Семеновского озера. Стоит левая полоса, правая свободна, проехать там можно. О других происшествиях информации не было, поэтому всем хорошей дороги, отличного настроения. И если что-то видите по пути своего следования, сообщайте, пожалуйста. Для вас работает приложение Power и телефон 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: 22 августа. Хэхэ-бар.
4: Летняя сессия проекта SkyTop.
3: Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура.
4: Копанган. Мурманск.
3: Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
4: Таиланд.
3: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
5: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Сады Севера в Мурманске. Выращено для северного климата.
6: Физкульт, привет!
7: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
8: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
9: Герои Севера за полярный рубеж.
10: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
11: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
12: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
13: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
14: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
13: Точно, у них как раз акция «Высокая скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
14: Да, просто звони. 707-105.
13: Эх, малой отличником станет.
14: Звони. 707-105.
15: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
16: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4 8 8 4 4 2.
0: Круиз-контроль.
2: Кольский транспортный терминал. Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. В России изменят медконтроль водителей. С 1 марта следующего года водитель в России будет обязан пройти внеочередное медосвидетельствование, если в ходе диспансеризации, приема у врача или иного обращения к доктору у него выявят признаки препятствующего управлению автомобилем заболевания. Как сообщает РИА Новости, отказ от прохождения внеочередного медосвидетельствования грозит лишением прав. Сейчас к медицинским противопоказаниям к управлению транспортными средствами относятся приобретенная недостаточность цветового зрения, цветовая слепота, дальтонизм разных форм и общие расстройства психологического развития. Напомню, сейчас медосвидетельствование водителей проходят лишь при получении или замене прав раз в 10 лет, при открытии в них новых категорий, а также при возврате прав после лишения за определенные нарушения, например, за езду в состоянии алкогольного опьянения.
0: Акселератор.
1: Volkswagen нашел способ избежать многомиллиардных штрафов. Из-за штрафов за нарушение экологического стандарта группа компаний объединит Porsche с китайским XPeng. Дело в том, что скоро в Европе заработают более строгие экологические правила для автопроизводителей. У Volkswagen Group по итогам прошлого года показатель уже превышен. Причем дальше ситуация может ухудшиться. Porsche из-за слабого спроса на электрокары собирается расширять линейку бензиновых моделей, а значит средний уровень выбросов у всего концерна поползет вверх. Выход нашли. Немцы решили слить Porsche и китайскую XPeng в один зеленый пул. По сути, это хитрый способ перераспределить экологические показатели внутри группы. Похожую схему уже обкатала Tesla. Она продает Ford, Mazda и другим маркам долю в своем пуле, позволяя им избежать штрафов без срочного обновления модельного ряда. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. В Мурманске не торопись. На светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
4: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
3: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
4: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
5: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
6: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52, ОГРН 113-519-001-07-79.
7: Кто не работает, тот ест.
8: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
9: Привет, обед. Вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат. Всего 370 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовь

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: Круиз-контроль.
2: Кольский транспортный терминал, комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
1: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Вечерний круиз-контроль в эфире. Мы продолжаем наблюдать за ситуацией на дорогах нашего города. На данный момент все спокойно. Единственное происшествие у нас сегодня — это авария на спуске от Семеновского озера. И как последствие ее левая полоса там сейчас стоит, правая свободна.

дежурство. Дорожная обстановка в городе спокойная, да и погодная налаживается. Вон солнце выглянуло. На этом вечерний круиз-контроль завершаю. Меня зовут Света Владимирова. Всем желаю приятного вечера и прощаюсь до четверга. Спонсор программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт КТТ-дефис 51.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». «Риэлт-сеть». Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
0: Районы, кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Всем привет, с вами Максим Байков. Федеральные эксперты отмечают, что этим летом российский рынок недвижимости перешел в состояние сбалансированной коррекции и адаптации. Но наш рынок недвижимости, мурманский, в первую очередь мы говорим о вторичном жилье, значительно отличается от среднероссийского. Эксперт программы Константин Винзовский говорит, что летний рынок недвижимости показал ожидаемые результаты.
4: Как и многие годы, в летний период рынок недвижимости вроде как сокращается в объемах сделок, в количестве участников, но баланс спроса предложения перекашивается в пользу дефицитного рынка, где спрос хоть и меньше, но он сохраняется, а количество предложений значительно уменьшается. Это лето в 2026 году произошло то же самое. Говоря о рынке, да, он сжался, было 1800 предложений в агрегаторе, там, да, в популярном, а сейчас плюс-минус 1300. Более того, работая с этими предложениями, не все можно даже посмотреть, к сожалению.
3: Объявление активное, но показать квартиру владельцы не могут, так как находятся в отпуске за пределами региона. В итоге реальных предложений меньше, чем выдает база агрегатора.
4: Конечно, те, кто решает жилищный вопрос, испытывают трудности. Отсюда, несмотря на летний период, цена на недвижимость не падает. Разбирают все, что есть на рынке, наиболее интересно, привлекательно, ликвидно. Ну и количество сделок, пускай меньше, но в целом так с коллегами по гильдии риэлторов вижу, что сделки идут, движение есть.
3: Говоря о ценах, напомню, с чего начинался этот год. Средняя цена квадратного метра жилья на вторичном рынке Мурманска 5 января составляла 94 700 рублей. Далее цена несколько выросла, через пару месяцев достигнув отметки 109 тысяч за квадрат. Весной же пошла вниз, достигнув 90 с небольшим тысяч, сообщил Константин Винзовский.
4: В начале лета поднялась до 100, в июне месяце опять снизилась до 94, в июле поднялась до 99, сейчас последний срез, конец первой декады августа, 106 242 рубля. В целом цена крутится в пределах 100 тысяч рублей. Здесь можно сослаться на инфляцию, в общем-то, смело, потому что инфляция есть, прошло уже 8 месяцев, поэтому она в любом случае существует. Поэтому если мы наблюдаем какой-то минимальный рост, то, скорее всего, это ситуационно, это летний дефицит, инфляционное влияние, то есть вот эти 100, там плюс 105, 106 тысяч рублей в среднем, это реальная рыночная цена. По существу в течение года цена не изменилась. То есть цена сохранилась в пределах 100 тысяч с мелким-мелким плюсиком.
3: Завершая разговор о стоимости квадратного метра жилья, можно отметить, что такая стабильность говорит об увеличивающейся доступности жилья на вторичном рынке Мурманска. О влиянии на рынок снижения ключевой ставки и ипотеки мы расскажем в следующем выпуске программы.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». «Риэлт-сеть». Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
0: Летнее время с Power Hit Radio летит не так быстро. Наслаждайтесь.

0: несет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
1: Аппарат. И мама рада. Охраняет нас Армата.
2: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
3: Частная охранная компания Армата. Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните. 70 18 17.
0: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу. Встреча с хаски и северными оленями. Аврора парк, северное сияние. День, который запомнится. Бронь 911-370-27.
4: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брёш собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
5: Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. В среду баловать мурманчан изобилием солнца погода явно не намерена. Преимущественно облачным обещает быть 19 августа. Вероятность осадков не так уж и велика, но сбрасывать ее со счетов совсем не стоит. Ветер намечается северо-восточный, восточный 4-8 метров в секунду. Температура воздуха вполне комфортная. 16-18 градусов выше нуля. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего убирать? CityLink, конечно.
1: Почему CityLink? Полно же вариантов.
2: CityLink у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, CityLink проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 707-105. Оставляй заявку.
1: Вот так CityLink.
3: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 707-105.
4: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
6: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
5: BLG. Надежность в движении.
7: You're listening to Power Hit Radio.
8: Get the hits.

0: and fresh music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Нептуника. What if?

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
3: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.

0: Золото чартов.
1: Всем добрый вечер. Это рубрика «Золото чартов». Спонсор рубрики АНО ДПО «Академия ТОП». Открыт набор детей от 7 лет на основное обучение. Бронь 21-52-72. Сегодня мы отправляемся в страну, которая обычно ускользает от внимания туристов, хотя удивить может очень многим. Начнем с того, что здесь находится самая южная точка Европы, где одновременно можно увидеть заснеженные горные вершины и теплое море. Расстояние между лыжным курортом и пляжем иногда составляет меньше 3 часов езды. А еще в этой стране растет розовое золото. Точнее, знаменитая казанлыкская роза, из лепестков которой производится до трети всего розового масла в мире. Чтобы получить 1 литр этого драгоценного эфирного масла, нужно вручную собрать несколько тонн лепестков на рассвете, пока в них не испарились ароматические вещества. Гастрономия здесь тоже не подведет. Именно тут, как считается, была впервые выделена культура болгарской палочки, бактерии, без которой не существовало бы традиционного йогурта. А местные жители уверяют, что именно особый штамм этой бактерии и уникальный климат делают их кисломолочные продукты неповторимыми на вкус. Мы в Болгарии. Местный чарт Spotify сегодня возглавляет певица Лидия с летним хитом «Аморе». Песня уже успела обзавестись ярким клипом с эффектной хореографией, так что нет ничего удивительного, что песня сейчас держит первую строчку в чарте Spotify в стране роз и йогурта. Лидия, «Аморе».

0: Спонсор рубрики «Компьютерная академия ТОП». Открыт основной осенний набор детей. Компьютерная подготовка с 7 до 8 лет. Малая компьютерная академия для детей 9 и 14 лет. Группы буднего и выходного дня. Современные помещения в центре Мурманска. Подробности по телефону 21 52 72.
1: Золото чарта.
2: You are listening to Power Hit Radio.
3: Get the hits.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов.
3: Radio.

0: 104.5 FM. Feel the power.
1: Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60 40 60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
2: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
3: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
4: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип, пиццы 2023-75-00-128-20.
5: 22 августа. Хэ-хэ-бар. Летняя сессия проекта «Скайтоп». Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура. Копанган. Мурманск. Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
6: Таиланд.
5: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом. Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэ-хэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
7: Физкульт, привет!
8: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
9: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
10: Герои Севера за полярный рубеж.
11: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
12: Регистрируйся на платформе «Байран».
13: Для лиц старше 18 лет.
14: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-4-4-2.
15: 104.5 FM. Get the hits.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды — мебельный салон ЗОВ. Летняя комбо. Два подарка при заказе кухни. Успейте до конца августа. Ленина, 27А, второй этаж.
2: В среду баловать мурманчан изобилием солнца погода явно не намерена. Преимущественно облачным обещает быть 19 августа. Вероятность осадков не так уж и велика, но сбрасывать ее со счетов совсем не стоит. Ветер намечается северо-восточный, восточный 4-8 метров в секунду. Температура воздуха вполне комфортная. 16-18 градусов выше нуля.
1: Спонсор прогноза погоды представляет мебельный салон ЗОВ Мурманск. Только до конца лета. При заказе кухни вы получаете два полезных подарка. Кухонную мойку на выбор из ассортимента, польские петли с доводчиком на все фасады вашего гарнитура. Ленина, 27А, второй этаж. ЗОВ. Мебель для жизни. ВКонтакте, кухни и корпусная мебель ЗОВ Мурманск. Number one. Hit music station. Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmansk.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmansk.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: The best music. Radio station. 104.5 FM.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

Всем добрый вечер, с вами Соня Баженова, это рубрика «Romantic Collection». Спонсор рубрики АНО ДПО «Академия ТОП». Компьютерная «Академия ТОП» открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. Еще одна классика в рубрике «Romantic Collection», классика, которая сохраняет актуальность благодаря простой, но эмоциональной истории любви. Песня «Love Story» появилась в 2008 году, когда Тейлор Свифт было 17 лет. Родители запретили ей идти на свидание с парнем, который был старше. И позже, познакомив этого молодого человека с семьей и друзьями, она увидела, никто из близких его не одобрил. И тогда ей стала особенно близка история Ромео и Джульетты, когда единственные, кто хочет быть вместе, это сами влюбленные. В общем, история стала вдохновением для написания песни, которой уже почти 20 лет. И вообще, Свифт часто черпает вдохновение из личного опыта, а затем творчески перерабатывает его, добавляя универсальные, узнаваемые образы. Love Story, Тейлор Свифт в рубрике «Romantic Collection». We were

0: Спонсор рубрики представляет компьютерную академию ТОП. Открыт основной набор на осень. Дополнительное образование для маленьких студентов 7-14 лет. Робототехника, компьютерная грамотность, безопасность в интернете, разработка игр, английский язык и многое другое. Бронь 21-52-72.
1: Романтик.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». В среду баловать мурманчан изобилием солнца погода явно не намерена. Преимущественно облачным обещает быть 19 августа. Вероятность осадков не так уж и велика, но сбрасывать ее со счетов совсем не стоит. Ветер намечается северо-восточный, восточный 4-8 метров в секунду. Температура воздуха вполне комфортная – 16-18 градусов выше нуля. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2300-14.
2: Power. Turn on the power. On Power Hit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новый летний час. Новые песни и новые события вместе с Power Hit Radio.

0: like it.
1: Power. Number one hit music station.
2: Power Hit

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: тела.
1: Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. Радиоприемник на 104.5.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Солнечный ритм этого лета. Новый час –

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Лето само не зазвучит.

0: 23 часа в Мурманске.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Отпуск отпускникам. Грибы грибникам. А пауэр слушателям. Новый час летних хитов.

Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная». This is PowerPlay.

Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power. Все звезды здесь.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сизаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Времени для скуки нет. Новый час хитов –

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: You're listening to Power Hit Radio. Power Hit Radio.
1: В Мурманске 1 час. Реклама.
2: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Преврати время в музыку. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели. Дати, take me there.

0: put some cukes on my eyes. Tell me, is this...
1: Точное время 2 часа. Реклама.
2: Риэлтсеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлтсеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Да прибудет с нами новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Listen up. Best music. New and fresh music. Power. Hit Radio. Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Дабс и Амира Илдайн. Say yeah.

0: Champion Stereo.
1: That is so cool.
2: Turn on Power Hit Radio.

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: get ready.
1: Хит Радио с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Пивен и Джеймс Парадайз.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Лето. Музыка. Настроение.
0: Новый час летних хитов. Power Hit Radio.

0: is power. Turn on the power. Power. On Power Hit Radio. Feel the power. Power.
1: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.